0: как много в нашей жизни ситуаций, где нужна вера. Вера нужна везде, скажете вы, и будете правы. Но вот что отмечает нам Писание и активно демонстрирует жизнь. Что есть ситуации, где вера или ее отсутствие определяет, греховен или нет поступок человека. Есть грехи очевидные и понятные, выбитые на скрижалях откровения, прописанные в законе Божьем и обличаемые Евангелием. Но что делать, если дать оценку сразу невозможно? И тут мы начинаем идти путем веры. Один человек считает верным для себя наряжать новогоднюю елку. Другой видит в этом признак идолопоклонства. Один спокойно покупает лотерейные билеты, другой смотрит на это как на глупость минимум. Кто-то спокойно смотрит бокс по телевизору, а кто-то не позволит себе даже легкую комедию. Есть поступки, что лишают нас праведности перед Богом, а есть отсутствие веры и правильного знания, которое ведет нас в состояние преткновения и вины. Как понять, что является границей нашей личной веры? Она ведь может быть очень смелой и широкой. Вот если соблазняется твой ближний твоей верой, задуматься стоит сразу. Граница где-то рядом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 4 июля, и наша тема сегодня — молитесь за тех, кто у власти. И место Писания — первое послание к Тимофею 2, с 1 по 3 стих. Мы прочитаем только первую часть отрывка. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И далее конкретней. 1 Тимофею 2:2. За царей и за всех начальствующих. Когда апостол Павел писал это, у власти был император Нерон, который впоследствии казнил его. Нерон был очень нечестивым человеком, но в этом стихе Павел дает указание всем нам, независимо от того, нравятся нам наши политические лидеры или не нравятся, ратуют они за праведность или нет, Бог требует, чтобы мы за них молились. И фактически этот стих говорит, прежде всего, превыше всего остального, в первую очередь молитесь за них, ходатайствуйте за них и даже благодарите за них. Итак, прежде чем обвинять, критиковать политических лидеров, я хочу спросить, вы молились за них? Библия повелевает молиться за них, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему закон Божий не может нас спасти, но напротив, производит гнев. Так в чем тогда разница между беззаконником и законником, если оба погибнут? Если весь мир, включая и первых, и вторых, виновен перед Богом? Как бы это ни звучало цинично, но Бог показал мне, что разницы нет ни в чем, разве что в стараниях, кто дольше продержится, барахтаясь посреди океана. Боже мой, как я заблуждался, полагая, что закон меня оправдает, защитит, спасет от гнева Твоего, тогда как Он производит гнев Твой. Увы, я потерял весь свой капитал, все свои вложения в дела. Я полный банкрот. Все надежды мои рухнули, как песчаный замок. Закон разоблачил меня, раздел, выставил на посмешище. Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Римлянам 7 глава. Я осмеян, я унижен грехом своим. Я стыжусь смотреть на себя в зеркало, я прячусь от людей, опускаю глаза и молчу. Когда меня хвалят, я внутри сгораю от стыда. Как человек, которого по ошибке возвели на пьедестал и вручили награду. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. И так по вере, что было по милости. Римлянам 4 глава. Иисус Христос сделался служителем для язычников из милости, чтобы славили Бога. Римлянам 15 глава. Та ночь страданий стала моим благословением. Я понял, что Бог не приемлет отношений на основе моих дел. Я понял, что у меня нет права не только требовать, но даже рассчитывать на Его ответы. Что даже мои молитвы должны быть подобны мольбе Есфири, которая, входя к царю Артаксерксу, могла лишь надеяться, что он прострет к ней свой скипетр милости и благосклонно примет к себе. Иначе ее ожидала смерть за дерзновение войти к царю без приглашения. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Псалом 33. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Евангелие Матфея, 5 глава. Помилуй меня, Господи, я полностью зависим от благости Твоих подаяний. Я нищ духом, напитай меня по обещанию Твоему в блаженствах, ибо умру алчущим праведности Твоей. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июля. Божьи мысли – не наши мысли. «Мои мысли – не ваши мысли. Не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Книга пророка Исаии, 55:8. Однажды наш сын Дэвид, возглавляющий международную миссию при нашем служении, пришел ко мне за советом по поводу того, кого следует взять на освободившееся место. Он чувствовал, что Бог побуждает его предложить работу человеку, чью кандидатуру он никогда бы не стал рассматривать. Он предложил работу нескольким опытным людям, но все они отклонили его предложение. Он сказал мне: «Кажется, Бог хочет, чтобы я взял на это место человека, которого я сам никогда бы не выбрал». В сегодняшнем стихе Бог говорит нам: «Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои». Книга пророка Исаии, 55:8. Человек, о котором Бог постоянно напоминал Дэвиду, был единственным, кто действительно хотел этим заниматься. Это был еще один пример того, как Бог открывает или закрывает перед нами двери, чтобы указать верное направление. Бог не всегда поручает работу или дает задание самому квалифицированному специалисту. Зачастую энтузиазм человека гораздо важнее, чем знания и опыт. Особенно это касается должностей в духовном служении. Я знаю, что Божий выбор не всегда кажется нам логичным, не всегда укладывается в рамки нашего понимания. Мы не способны понять Божьи пути. Его мысли превосходят наши, а Его пути истинны и совершенны. Божье слово на сегодня. Пусть вас ведет не логика, а дух. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, многие люди считают, что адом правит сатана. Верна ли такая идея, если Писание говорит ясно, что ад предназначен и для него самого?
1: Адом сатана не правит. Библия говорит о том, что дьявол претендует на власть сегодня, и он выстроил целую систему управления в мире, но он способен делать это только сейчас, только пока у него есть обманутые им люди, которые находятся в таком же состоянии бунта против Бога. Об этом говорится в послании к Ефесянам в 6 главе, где сказано о мироправителях тьмы века сего. Если мы посмотрим на библейское описание ада, то оно представляет нам совершенно иную картину. Если сказать просто, то в аду правит Божий гнев, Божья справедливость, Божья святость, которая требует возмездия, которая требует воздаяния. И поэтому там нет кого-то из этих бесов, демонов или самого дьявола, который находился бы в каком-либо привилегированном положении для того, чтобы чем-то там управлять. Есть несколько мест, которые говорят об этом очень конкретно. Наверное, основное в 20 главе книги Откровения, 10 стих написано: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть понятно, что не править, а мучиться будут там во веки веков. В другом месте мы читаем еще одно описание ада или же озера огненного. Здесь написано в 14 главе этой же книги, здесь написано о звере, то есть об Антихристе и обо всех тех, кто последовал ему. Написано: «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами, перед Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, и поклоняющиеся зверь и образу его, и принимающие начертание имени его». То есть речь идет о воздаянии, о справедливом Божьем воздаянии. Это, кстати, главная причина, почему ад существует, главная причина, почему будет вечное мучение. Этого требует Божья справедливость. Бог абсолютно праведен. Он, конечно, чрезвычайно любящий. Он из своей любви послал Сына Своего Единородного для того, чтобы Он умер, воскрес, чтобы Он спас тех людей, которые сегодня восстали против Бога. Но Бог в своей сути, Он справедлив, Он свят. Вот почему ангелы, херувимы, которые вокруг престола Божьего, они постоянно произносят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И, кстати, мы видим Божию святость и Божью праведность в системе законов природы. Законы природы чрезвычайно точны, и вы не можете их изогнуть. Вы не можете где-то пойти с ними на компромисс. Всякий раз, когда человек нарушает какие-то законы природы, он имеет последствия. Вот точно так же Божьи моральные законы, точно так же Его законы праведности, они абсолютно неизменны, и этим наполнено все Священное Писание. Вот почему ад – это неизбежность. И вот почему ад вечен, потому что ад имеет свою природу. Это там собраны те, кто восстал против вечного, безграничного, бесконечного Бога. И поэтому справедливость требует воздаяния, соответствующего вот тому преступлению, которое совершено. А так как преступление совершено против абсолютного и вечного и безграничного Бога, вот по этой причине и воздаяние, и ад будет соответствующим. Поэтому никто из людей, никто из бесов, и даже сам дьявол, его антихрист, зверь, лжепророк, о котором написано в книге Откровения, никто из них не будет иметь какого-то привилегированного положения в аду, а это положение будет чрезвычайно печальным, чрезвычайно мучительным. Именно так сказано об этом в Священном Писании. И сохрани Господь кого-либо от того, чтобы попасть туда.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

как ни пыталась мгла вогнать в мое сердце сомнения, кто-то очень хотел, чтоб искали меня на самом дне. Я лишь взгляну в облака и знаю, что мы точно пробьемся. Сегодня пробьемся, ведь небо на нашей стороне. Ведь небо на нашей стороне.

Христианские притчи с Божьей помощью. К великой радости учеников мастер сообщил, что ко дню своего рождения хотел бы новую рубашку. Купили самую лучшую ткань. Пришел деревенский портной, снял мерку и пообещал с Божьей помощью справиться за 7 дней. Прошла неделя. К портному послали ученика. Мастер спрашивает, где же его новая рубашка? «Не успел дошить», — ответил портной, — «но с Божьей помощью дошью завтра». На другой день все повторилось. «Сожалею, еще не готово. Приходите завтра. Если будет угодно Господу, закончу непременно». На следующий день мастер сказал, «Спросите у него, сколько времени ему потребуется, если он будет работать один, без помощи Господа».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Званные или избранные? Слышали вы такую фразу? Вы избраны для великой миссии. Ну и, конечно, вас когда-нибудь звали на большой праздник. Красивая пригласительная открытка была вручена вам в торжественной обстановке. На открытке виновник торжества красочно описывал свои эмоции по поводу возможности увидеть вас на своем мероприятии. Потом вы думали, как утрясти все свои планы, чтобы вставить в ваше расписание еще одно важное событие. Почему-то многие думают, что получить приглашение – это уже и есть избрание. Но как же, вас выбрали, вас пригласили. Не всем такое удовольствие. Хотя, а какое удовольствие, кто мне скажет? Есть такие друзья, что все время ходят в званых. Пригласить в гости датского принца можно с таким же успехом, как и их. В чем их проблема? Они не понимают слов Христовых: «возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Настоящее, а не показное унижение, в смысле смирения, это не столько слова извинения, сколько способность ценить дела других выше своих собственных, особенно когда в вас нуждаются. Избранный не тот, кто может похвастать пригласительной, а тот, кто прибудет, увидит, вкусит. Как-то мне довелось приобрести 3 билета на 1 хороший концерт. Но мои компаньоны предпочли остаться дома. Возле концертного зала я вручил лишнюю 2 билета счастливой молодой семье. Вместе мы прошли на концерт, где я сидел и думал: вот они, избранные, те, которые здесь. Только они могут понять, что потеряли оставшиеся дома. Впрочем, можно всю жизнь просидеть у телевизора, наблюдая за тем, как другие что-то делают, и однажды узнать, что Христос пришел судить этот мир. И тогда-то некоторые вспомнят, что их звали в церковь, и они иногда в нее ходили, и там что-то говорили о великой миссии. Но как-то это было давно. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Человек с откровением. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». От Матфея 16 глава с 15 по 17 стих. Давайте поразмышляем над тем, что такое откровение. Во-первых, конечно, это новое знание, недоступное ранее. Во-вторых, знание это приходит из некоего источника, причем по его желанию. В-третьих, откровение всегда лично. Солнце всходит над злыми и добрыми, но только для некоторых это говорит о божественной любви. Откровение делает нас причастниками тайны, закрытого клуба для избранных, счастливыми обладателями эксклюзивной информации. И кроме того, откровение подтверждает, что мы достойны чего-то большего. И вот Иисус задает вопрос своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» Что было в этом вопросе? Оценка своей деятельности? Сомнительно. Бог не нуждается в одобрении. Похоже, что в этом вопросе Иисус искал полученное откровение. Или точнее, человека с откровением. В самом деле, Иисус нигде и никогда никому не говорил о том, что Он Мессия. Не требовал себе божественных почестей, не втолковывал сотням слушателей степень Его родства с Небесным Отцом. Проповедь Его была о Царстве Небесном, о Боге и Его любви. Если бы Иисус говорил о себе прямо, многие люди связали бы эту весть со своими ожиданиями Мессии. Не секрет, что ожидания эти за века исказили образ отрасли Давидовой. Ко Христу были бы сразу предъявлены некоторые требования, как аргумент за веру. Подтверждением этого служил ответ учеников на вопросы Иисуса. Кто-то видел в нем древнего пророка Илью, иные – Иеремию. Другие, более радикальные, нашли много общего с Иоанном Крестителем, убитым царем Иродом. Очевидно, что были и еще более невероятные предположения. Почему же так не единодушно высказались участники негласного опроса? Почему никому не пришло в голову говорить об Иисусе из Назарета как о Мессии? Все просто. Люди склонны думать о себе и искать своего. Те, кто, изучая Писание, должен был увидеть соответствие Его и Сына Человеческого, например, фарисеи, боялись верить. Это рушило так бережно хранимые предания. Те, кто имел власть, Ирод, Пилат, первосвященники, не нуждались в Мессии из Назарета. Каждый из них хотел своего Мессию. Остальной народ мыслил чуть пошире, но с существенной поправкой на ветер. Тех же фарисеев и первосвященников. И раз сам Иисус о себе не делал заявлений, рождалось множество домыслов. Все это понятно, но зачем ему так было нужно? Еще раз. Иисус искал полученного откровения. Нести знание о Боге одно, а давать откровение совсем другое. Не знаю, как выразить проще, но Сын Божий ожидал, когда Его воспримут не только учителем, пророком, хорошим человеком, а небесным спасительным словом, тем самым посланником от Бога. Только тогда весь с неба переворачивало сознание, освобождало от гнета глупых традиций, зависимости от сильных мира сего. Цель Бога не просто что-то рассказать людям о себе, а через откровение дать им спасение, сделать гражданами своего царства, изменить их жизнь. Удивительно, но все это происходит глубоко в сердце каждого из людей. На площади, в собрании, в офисе или дома за закрытой дверью разговор Небесного Отца будет персональным. Он сам лично проведет со мной собеседование и укажет мне на Иисуса, расскажет, кто Он и как я должен в Него верить. Этот разговор захватит мой дух, обновит разум, эмоции, желания, исцелит, придаст сил. Всего не передать. Я хочу откровения от Бога, в них есть смысл жизни. Я с верой смотрю на библейского Христа и хочу их больше. Я задаюсь вопросом, почему именно Петр был одним из первых, кто получил от Небесного Отца свое знание? Иисус, спрашивая, с ожиданием смотрел на учеников. Кажется, что речь, произнесенная им далее, была заготовлена заранее. Нужен был лишь правильный ответ. И вот Симон, как мне видится, немного робко оглядываясь на других, произносит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В его ответе не было сомнений, скорее выбор, который ученик совершал, произнося сокровенную фразу. За выбором шло исповедание, а за ним новый статус от Бога. Просто жаждать откровений мало. Самому придумать их невозможно, но нужно покорить себя полученному слову. И здесь Петр был примером. Да, о себе Симон Петр тоже получил откровение и важное поручение. Получил, но только после своего исповедания о Христе. Что стоил для Петра его новый статус? Не думаю, что апостол заболел звездной болезнью. Откровения о нас, хоть и кажутся нам важными, недорого стоят. Гораздо несомненно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 июля. «Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и многие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. Иисус Христос рассказывает притчу о сеятеле. Он говорит о семени, которое в неблагоприятных условиях остается бесплодным. Так и заботы мира, обольщение богатством и многие другие желания заглушают и оставляют Божье Слово бесплодным. Люди сегодня стремятся приобрести многое, но если спросить «зачем?», вряд ли можно получить вразумительный ответ. Бедный думает, как ему разбогатеть, а богач думает, как приумножить свое состояние. Божье Слово говорит, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Если человек не богатеет для добрых дел, то тщетно его богатство. Возлюбленные, семя, то есть Божье Слово, попадая в наши сердца, может принести плод. Иисус Христос сказал, что семя, когда вырастает, становится большим деревом, и прилетают птицы небесные и укрываются под его тенью. Есть верующие, рядом с которыми люди не могут обрести покоя. Они не становятся укрытием ни для кого, потому что заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, согласно которому они должны и жить. Их поведение многих соблазняет и отдаляет от Бога. Для христиан Божье Слово очень важно. Давайте важному придавать важность и не позволять, чтобы трудности жизни, обольщение богатством и другие пожелания заглушили и сделали бесплодным в нас Божье Слово. Будьте благословенны. Желаю вам чудесного дня. Аминь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса, хочу держаться лишь Его. Хочу быть

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он услышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.
3: Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк

0: Исаия, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 19. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланника к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и спросил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей всех сих коленей. не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему, «Так говорит Венадад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский, сказал, «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали, «Так говорит Венадад, я послал тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал, «Замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ, «Не слушай, не соглашайся». И сказал он послам Венадада, «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал, «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим, «Осаждайте город!» И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав, «Через кого?» Он сказал, «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав, «Кто начнет сражение?» Он сказал, «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал, «Если за миром вышли они, то схватите их живыми». А если на войну вышли, так же схватите их живыми. Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Венадад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему, «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествию года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему, «Бог их есть, Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ним на равнине, то верно одолеем его. Итак, вот что сделай, удали царей каждого с места сего, и вместо них поставь областеначальников». И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Венадад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияны наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 тысяч человек. А Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою?» И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодат говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодат». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодат, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодат: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.
2: Радио «Пилигрим».

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: пошел на крест. Ты должен помнить, должен знать.
1: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе субботнее утро всем, друзья! Приветствуем вас! Здесь сегодня мы с Вячеславом Юрьевичем в студии, в медиастудии «Пилигрим» порассуждаем совместно с радио «Чистая волна FM» на темы об испытаниях. Поговорим об испытаниях. Что значит испытание? Давайте зададимся вопросом. Хотя, мне кажется, нам с детства все это понятно, но, тем не менее, хотелось бы вынести определение.
2: Ну, наверное, именно вот этот фактор, что с детства понятно, он очень часто мешает или препятствует тому, чтобы действительно по-настоящему правильно понимать те или иные обстоятельства или те или иные термины. Вот этот отпечаток с детства, мы привыкли к чему-то, и мы воспринимаем так. Но когда мы пришли к Богу, немало вещей, которые мы пересматриваем, и оказывается, что они несут несколько иную окраску. Вот, наверное, то же самое с испытаниями и трудностями. Как и многое в нашей жизни, мы имеем некоторые стереотипы, которые очень часто нужно поменять.
1: Ну, мы говорим об испытаниях скорее, как бы это сказать, в области спортивной, наверное, в области трудовой, в области каких-то достижений или открытий. Вот человек пустился во что-то, да, в какие-то дальние странствия, и, естественно, он будет там испытан. Иначе что за интерес в странствиях, да? В любом случае человек что-то переживает и что-то испытывает. Иногда что-то хорошее, много чего-то хорошего, если поехал туда, где все включено. Но бывает, что включено не совсем то, что ожидалось, а что-то наоборот сложное.
2: Выключить.
1: Что не выключишь просто так, вот именно. И человек сталкивается с тем, с чем он не сталкивался, что он не знает. И в этом смысле, наверное, и есть испытание. Я не знаю, как себя поведу, я не знаю, как я поступлю. Нередко, согласитесь, есть такие ситуации и истории, когда рассказывается о героизме, то ли это военные какие-то события, то ли это просто какие-то вот житейские события, трудности. И мы читаем о них, мы любим такие, наверное, героические эпосы, но сами мы не уверены, как мы поступим. Ну, разве что только в юности мы готовы подражать героям.
2: И формируется в понимании того, что то, что, о чем вы говорите, да, что трудности, испытания – это то, что встречается на определенном избранном пути. Спортсмены, там, воины, да, они избирают этот путь. И воспринимается человеком трудность как нечто, что ты избираешь. Если же ты уже пошел этим путем, то на этом пути трудности, ты знал, на что идешь, и эти трудности тебе, образно говоря, нужны, в кавычках, да? Но ведь на самом деле это обстоятельства несколько иные. Не обязательно тебе избирать что-то, чтобы столкнуться с трудностями. И для чего они вообще нужны? Каким образом они влияют на человека? Должны ли они влиять на человека? Обязательны ли они в жизни человека? Вот это, наверное, тоже определяется. Человек сталкивается с трудностями и говорит сам себе и, наверное, окружающим: послушайте, мне это не нужно, я это не выбирал. Вот кто выбирал этот путь, пусть с этими трудностями и справляется, а мне этого не надо.
1: Ну, подождите, мне кажется, здесь надо разделение провести, друзья. Есть трудности, есть испытания. А любое испытание – это трудность, но не всякая трудность – испытание. Потому что, ну, как бы человек, когда проходит испытание некое, то в этом смысле трудность приобретает такую положительную, что ли, окраску, да, то есть я не просто трудности прохожу, я испытываю себя, смогу ли я пройти там, или не смогу, или мне нужна помощь, и какого рода помощь мне нужна, то есть человек в испытании получает для себя некий ценный опыт. А вот если просто трудность, то тут может быть все, что угодно. И вот здесь, мне кажется, для нас важно разобраться, как мы, встречая трудности, к ним относимся. Принимаем ли мы их за испытание веры нашей там, или нашего характера, или даже Бога мы испытываем, или же мы просто смотрим на них как на некую большую неприятность, а иногда даже трагедию. Ну и тогда включаются наши отрицательные, негативные стороны.
2: Ну, это, наверное, является, наверное, основной целью, то, с чего мы начали, да, понять, что такое трудность и, так скажем,
1: испытание.
2: Ну, давайте
1: не
2: испытание.
1: Трудность, да.
2: Хорошо, давайте испытание. И понять, что такое испытание, с чем оно связано и необходимо ли оно вообще в твоей жизни. Но первое, что такое испытание? Многие многие по-разному понимают и воспринимают испытания, от этого зависит отношение. Потому что человек испытывает себя, когда достигает какой-то цели, ему что-то интересно, и он проверяет себя. Альпинист, да. Кто-то спускается на дно океана, там, образно говоря.
1: С парашютом люди прыгают.
2: С парашютом. И вот все-таки я возвращаюсь к этой мысли, и человек... Простой обыватель может сказать: ребята, им это надо, вот они себя испытывают. Мне испытания не нужны. Я просто живу и все. То есть это сопряжено с некоторым выбором. Так вот, простой обыватель, который просто с утра сходил в магазин, сходил где-то, поработал среднестатистически, и говорит: а мне-то испытания зачем? Я не выбираю адреналиновую жизнь, я не выбираю путь проверки себя, чего я могу достичь, я просто живу.
1: Если бы жизнь наша была такая простая, если бы она была идеальная, если бы в ней не было этих самых трудностей, хотя мы к жизни к такой стремимся, особенно в крупных городах, да, но трудности случаются, и сегодня мы живем во время трудностей, и эти трудности нас испытывают. Опять же, а понимаем мы этого или не понимаем, хотим или не хотим, мы можем относиться к ним просто как к неприятностям, как к трагедиям, как,
2: как к ошибкам других. Кто-то неправильно поступил, а это отразилось на мне. А для чего это? Почему это мне?
1: Да, почему это мне и за что это мне, да. А в целом, если разобраться, если человек позитивно относится, да, вот к любой ситуации, он воспринимает это уже как испытание. И тут все приобретает совсем другой характер. Возможно ли жизнь без трудностей? Сомневаюсь. Жизнь без трудностей – это жизнь в никуда. Это жизнь, где ты никогда не будешь иметь сил. Вот, кстати, интересный пример, любопытный пример. Один ученый решил построить идеальное общество среди мышей, такое мышиное царство. В чем оно заключалось? Ну, у них были для них на довольно большом вольере созданы все условия. Еда вовремя, вода вовремя, вентиляция и так далее. Все, что мыши любят, да, вот как нам кажется, как мы замечаем. Но нет никаких врагов, нет никаких проблем.
2: Надо добывать еду.
1: Не надо ничего, да. Уже через несколько поколений мыши обленились, разжирели. А мыши перестали хотеть жить.
2: Они перестали, да, я читал этот опыт, они перестали элементарно размножаться.
1: Даже
2: вот
1: к этому.
2: Даже в чем проблема, да. Там разжирели или это одно, а перестали. То есть отсутствие трудностей прекратило фактически жизнь.
1: Да. Жизнь, она пробивает себе дорогу. Вот в сегодняшних условиях, скажем, с момента грехопадения, мы по-библейски все-таки рассуждаем с вами, друзья, человек живет, проходя через определенные трудные обстоятельства. Бог говорит Адаму, Еве, определение о них после их грехопадения. Адаму, он говорит, в поте лица будешь добывать себе хлеб, да, и пока смертью не умрешь, ибо прах ты, в прах возвратишься. А Еве говорит, в муках будешь рождать детей своих. О чем он говорит? Нет, жизнь будет, но жизнь будет заканчиваться, вот у нее будет конец. А это будет жизнь непростая. Хлеб ты будешь добывать в поте лица. А Ева, которая, собственно, имя которой была жизнь, вот ты будешь давать жизнь тоже через муки, тоже через трудности и через боль. Но это будет жизнь. А Бог не просто так убирает человека из Эдемского сада. В Эдемском саду человек был бы приговорен. Слишком хорошие условия, а он грешник, и все.
2: Да, ну при условии, да, грешник, конечно. Потому что изначально-то, в общем-то, ну что такое трудность? Оно, в общем-то, однокоренное слово, слово труд. И труд был определен для Адама, и то, что созидало, и то, что действительно позволило бы, наверное, избежать этого состояния, трудиться.
1: Да.
2: И вот трудность, она возникает тогда, когда приходит грех, когда приходит неправильное восприятие, неправильное отношение. И, конечно, мы не сравниваем человечество с мышиным экспериментом, но фактически-то, если посмотреть, что сегодня происходит, чем лучше условия жизни, тем меньше желания у человека что-то созидать, к чему-то стремиться. И сегодня мы с деторождением точно так же можем посмотреть. И я понимаю, что это не просто какое-то искаженное,
1: да,
2: восприятие.
1: Обратите
2: это
1: внимание.
2: Условия жизни. Мне хорошо так. Зачем мне напрягаться? Зачем мне не спать ночами? Зачем мне...
1: Да, парадокс.
2: А это вопрос, да, развития человечества.
1: Развитые страны, в развитых странах люди размножаются хуже, ну вот если так возьмем чисто,
2: да,
1: вот...
2: примитивно.
1: Да. Чем в странах, где есть, ну, вот определенные трудности, где люди живут выживая. Возьмите какие-то африканские страны, возьмите определенные азиатские страны. Но возьмите азиатские страны, которые раньше, ну, хорошо, как бы сказать, плодились и размножались, mm-hmm, по заповеди Господней, но сегодня стали жить очень хорошо, да, как Китай,
2: но,
1: например.
2: Но нашли нефть, и все изменилось, да?
1: А, или нашли нефть. Или просто стали жить хорошо, научились хорошо вот, трудиться не в поте лица, скажем так. А, и вот изменяется демография. То есть, оказывается, для жизни нужен труд. Но мы все равно, друзья, не о труде скорее, мы об испытаниях.
2: Ну, мы, если мы-то, извините, еще, потому что труд – это ответственность.
1: Да.
2: Если человек не трудится, он не несет ответственности. А отсутствие ответственности в жизни человека, оно и порождает состояние вот это вот личности, которая ничего не хочет, ни о чем не заботится, просто проживает жизнь. Потому что нет ответственности ни за что и ни за кого. А труд, он порождает ответственность. У Адама была ответственность за Эдемский сад трудиться.
1: Да. Но согласитесь, испытания

0: проходи через трудности, проходи через испытания. А если не будешь этого делать, то, скорее всего, потеряешь суть к жизни. Или, скажем так, ты будешь вынужден уступить жизненное пространство тем, которые хотят жить больше, чем ты. А поэтому готовы к трудностям и испытаниям.
1: Ну, и не говоря уже о том, наверное, мы этого коснемся, да, как формирует человека трудности, каким его делают. Делают ли его сильным или каким образом влияет трудность?
0: А это зависит как раз, как он к ним относится, а как он проходит свое испытание. Блажен человек, которого испытывает Господь, потому что он, быв испытан, получит венец жизни, говорит Священное Писание. То есть мы видим, что испытание от Бога человек получает как некую стезю такую, спортивную стезю в некотором смысле. То есть, во-первых, это говорит о том, что есть Бог, который видит всякую трудность нашу, и иногда Он посылает для нашего испытания, а Он контролирует процесс. Во-вторых, она временная, ну а в-третьих, она вознаграждается чем-то значимым. Друзья, у нас время для небольшой музыкальной паузы пришло. Послушаем песню, а после продолжим.

0: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор субботний, друзья. В студии здесь Юрий Кривонос и Вячеслав Борисов. Рассуждаем мы по-пасторски о трудностях, о испытаниях. И, в общем, мы пришли к выводу, что трудности обязательно это часть испытания. Не может человек, хотя, может быть, я неправильно говорю, благом тоже человек испытывается.
2: Конечно.
1: У Екклесиаста, вы помните, он говорит: «Хотел я себя испытать». И решил он себя испытывать, интересно, не походами какими-то, да, не яркими какими-то такими сложными событиями, а он просто сделал свою жизнь удобнее, завел себе слуг и служанок, ел лучшую пищу, что там еще, развлекал себя как только можно и пришел к выводу, что все это суета.
2: Да, какого уровня могу я достичь? Какого комфортной жизни.
1: Да, испытал себя благом и нашел, что это, в общем-то, такая же проблема, как и испытание сложными ситуациями жизненными. Почему? Потому что и в том, и в другом случае ты, если неправильно относишься к испытанию, то ты теряешь жизнь.
2: Ну, наверное, Екклесиаст, мы говорим о том, что Екклесиаст пришел в это состояние, наверное, не для того, чтобы найти философский ответ, является ли комфортная жизнь испытанием, и насколько она нужна человеку, и насколько она лучше формирует человека, чем испытания негативные, если так, вернее, несущие за собой трудности. Наверное, любой человек склонен к тому, чтобы достигать комфорта, максимальной точки комфорта. Это естественно для природы человека, для человеческой природы. Человек всегда хочет, чтобы ему было лучше. И уже придя в это состояние и сравнив то, что ты можешь достичь при таких, в кавычках, трудностях, и те трудности, которые формируют тебя, проверяют тебя, испытывают тебя, тогда он сделал этот вывод. Но насколько важно человеку при начале понимать эту разницу, знать эту разницу, и, как говорят, не учиться на своих ошибках, потому что, ну, наверное, царю как-то было и попроще сделать такой вывод, насколько сложнее обычному человеку, который пытается достичь уровня комфортной жизни, не достигает ее, и с чем остается в конечном счете. А обратно уже не отмотать. Уже, насколько часто мы слышим: прожита жизнь, и что теперь? А фактически к чему-то стремился, что-то достигал, хотел улучшить жизнь, ставил какие-то цели, прилагал усилия. А что в конце? А в конце пустота, как и говорит Екклесиаст, собственно.
1: То есть сама жизнь наша со всеми ее перипетиями — это испытание. Испытание заключается в том, чтобы в этой жизни найти смысл, цель найти. Тогда, можно сказать, мы жизнь не просто прожили. Помните притчу Христову, когда он рассказывает о купце, ищущем хороших жемчужин. Человек богатый, человек трудящийся, человек ищущий что-то, что... жизнь его, да, жизни его придаст высший смысл. А что придает высший смысл нашей жизни? Наверное, то, за что мы готовы отдать все, что у нас есть. И тогда мы действительно находим этот высший смысл. Иногда, вот опять же, это просто даже спасти жизнь. В этом есть высший смысл. А иногда этой жизни, ну, хорошей, комфортной, придать такую ценность, новую ценность, найти ценность выше того всего, чего, что ты имеешь, что у тебя есть. И он, этот купец, ищущий хороших жемчужин, находит одну, как говорит Христос, продает все, что имеет, покупает и уходит, радуясь. А вот я думаю, что правильно прожитая жизнь – это жизнь, в которой человек, проходя испытания или трудности в ней, нашел настоящую радость. Нашел, что его жизнь прожита не зря.
2: Не могу не согласиться, конечно, в формулировке. Но опять же мы возвращаемся, я думаю, к тому, с чего начали. Все зависит от того, как мы понимаем и как воспринимаем. Что такое высшая цель, вот как вы говорите, да? А что такое радость в жизни настоящая? Тоже радость в жизни настоящая, когда вовремя доставка еды, когда тебе не надо с 8 утра до 5 ходить на работу, а дома можно кнопочки понажимать, и у тебя все есть. Радость – это когда ты купил хорошие наушники, у кого-то хороший автомобиль. То есть, я думаю, от этого зависит, что такое высшая цель. Высшая цель – это мы наблюдаем сегодня во всем мире. В чем? Мы берем среднего человека, да, если так можно выразиться. Да? Мы не берем какие-то ситуации, где люди на острие, да, вот среднестатистический человек, какова высшая цель его, если она вообще сегодня есть цель у человека? И что такое радость?
1: Этого ищут. И не просто так, все-таки мы, как студия христианская, хотим напоминать о том, что без веры высшую цель не найдешь. Нет смысла в жизни, если человек не верит. А потому что высшая цель, высший смысл нашей жизни, он предается нам небом, он предается нам сверхъестественным, он предается нам от Бога. Вот тогда да, тогда мы обретаем этот смысл, тогда наша жизнь просто из череды трудностей становится неким испытанием для благой цели. Потому что, ну, сами для себя мы навряд ли ее найдем. А если попытаемся найти, то, скорее всего, как тот самый мудрый екклесиаст из Библии, разочаруемся в ней. Скажем, все это суета. Просто такого в мире полно. Что мы сделали такого? Что мы нашли такого? А вот когда человек в жизни своей встречается с Богом, ну, если так можно выразиться, да, или вдруг осознает, что Бог здесь, Бог присутствует, и вся его жизнь на ладони пред Богом, тогда и жизнь приобретает другой характер.
2: Безусловно, тогда меняется все, от высшей цели до понимания, что такое трудности и нужны ли они вообще. Потому что, да, действительно, высшая цель, тут невозможно не согласиться, становится высшей целью только в контексте взаимоотношений с Богом, в контексте Небесного Царства, достигаешь ты его или нет. Вот так, в общем-то, высшей целью является Небесное Царство. Вот что может быть только высшей целью. Все остальное – это искажен. Как труд был искажен и стал трудностью, так и высшая цель искажена грехом. Она стала усредненной, она стала касаться только лишь комфорта человеческой жизни, и в которой и разочаровывается в конечном счете. В конечном счете, которую с собой ничего не возьмет, как говорят, да, по окончании жизни. В гроб с собой ничего не возьмешь. Но вот высшая цель, она является высшей целью, когда мы говорим о Небесном Царстве.
1: Но получается, что трудность как часть испытания, и само испытание проверяет нас, достойны ли мы чего-то особенного, чего-то высокого. И для того, чтобы это понять, нужно находиться в некотором смысле в поиске, наверное, в ожидании. Да, тогда ты трудности воспринимаешь по-другому.
2: Я прошу прощения. Достойны, вот для меня, достойны ли мы чего-то большего? То есть достойны ли мы Царства Небесного? Я думаю, достойны мы никогда не будем. Сможем ли мы достичь? Понимаем ли мы, что такое Небесное Царство? Прилагаем ли мы усилия, насколько мы прилагаем усилия, чтобы его достичь, и насколько нам оно ценно? Вот я так для себя определяю. Потому что достойными мы никогда не будем.
1: Ну, здесь поправка в словах. Все равно человек испытывается его вера, да, и испытывается его достоинство в смысле, а что стоит этот человек, что стоит его вера. Вот когда Христос ходил по этой земле, когда он как-то контактировал с людьми, исцелял людей, проповедовал людям, его огорчало прежде всего то, что люди не имеют в себе веры. Где вера ваша? Вот самый частый упрек со стороны Христа. Где вера ваша? Получается, что вот вы приходите ко мне в вашей трудности, которой вы... Эта трудность не просто создает вам проблемы, эта трудность испытывает вашу веру. Вот вы в трудностях своих, прибегая ко мне, верите ли, да, что я могу вас избавить от этих трудностей? Вот, мне кажется, здесь не сами собой, не своей силой. Конечно же, Бог не создает человеку препятствия, чтобы посмотреть, ну, насколько он хорош человек. Нет. Скорее, эти препятствия призваны, эти трудности, эти испытания призваны заставить нас понять, насколько мы способны верить, насколько мы способны у Бога искать, насколько мы способны в Боге для себя найти вот это главное и самое ценное в жизни, потому что все остальное – суета-сует.
2: Потому что это способности приводят нас к небесному царству. Эти способности,
1: или о которых состояние.
2: Вы говорите. Потому что, да, но мы же дискутируем сегодня и общаемся со слушателями, и нам очень важно поделиться тем, что внутри касаемо, я ни в коем случае не придираюсь к словам в отношении достоинства, но очень хочется, чтобы каждый из нас понимал, что Бог оценивает то, о чем вы говорите, Бог оценивает не наше достоинство, а нашу способность проходить этот путь, нашу, если хотите, заинтересованность в этом. Потому что если человек, просто сталкиваясь с трудностями, осознает, что он недостоин, ну, я не могу быть тяжелоатлетом, я не могу поднимать тяжести, ну, физиологически, ну и все, я это оставляю, может быть, займусь чем-то другим. А может быть и нет. Ну, нет у меня способности, да? Но в отношении этого небесного царства Бог так не рассматривает. Он говорит, у вас есть все способности, но вам нужно прилагать эти усилия. И трудности, если мы рассматриваем, да, сегодня для кого что является трудностью? Ну, если мы затронули тяжелоатлетов, да, для меня трудность поднять 100 килограмм штангу. А для спортсмена, который этим занимается, это абсолютная нетрудность. Хотя сама по себе штанга-то тяжелая в 100 килограмм. И вот здесь вот момент.
1: Мы об этом обязательно поговорим. После блока новостей мысли есть, друзья. Блок новостей.
3: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. И если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need, помощь церкви в нужде, призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Ну, мы продолжаем из нашей студии с Вячеславом Юрьевичем рассуждать о трудностях и об испытаниях. А и мы пришли к выводу, что испытание – это то, что делает нашу трудность или трудные обстоятельства, через которые мы проходим, осмысленными. А кроме того, делают нас, ну, в некотором смысле, конечно же, достойными более высокой цели. Вопрос только, наверное, как мы проходим эти испытания.
2: Ну, когда они становятся осмысленными, приходит понимание, что они необходимы. Что это не те обстоятельства, которые нужно избежать, от которых нужно... Не, как бы твое мастерство не в том, чтобы избежать трудностей, а в том, чтобы их правильно пройти. А чтобы их правильно пройти, нужно понимать, что они необходимы для тебя, что это не то, что тебе мешает, а то, что тебя формирует, то, что тебя меняет.
1: Ну, это хорошо, когда, конечно, мы в целом здоровы, когда мы не теряем наших близких, когда мы просто, ну, вынуждены больше трудиться или, скажем, на что-то у нас уходит больше времени и сил, чем у других людей. Но зачастую люди испытываются по-разному. Вопрос, проходят трудные времена по-разному, по-своему, да еще и разные обстоятельства у людей. Но как бы то ни было, да, вот все, что приходит, все, что есть у человека, как-то Богом допускается. Опять же, вопрос в том, для чего и что по итогу? Вот что по итогу? Смотрите, я, читая Священное Писание, нахожу, что Бог испытывает человека в разных ситуациях. Да? Бывает, сами обстоятельства нас испытывают, но в любом случае, что бы ни происходило, Бог тоже нас испытывает. И первое, что проверяет в нас Бог, это испытывает наше сердце. Любопытно, Давид говорит такие слова: «Ты испытываешь сердце и любишь правоту». Ты испытываешь сердце и любишь правоту. И поэтому я от всего моего сердца пожертвовал, вот что-то там пожертвовал, принес это тебе. И народ твой, он тоже находящийся здесь, вижу с радостью и с усердием жертвую тебе. То есть вот есть некое обстоятельство, есть какое-то большое строительство задумано, замыслено Давидом, да и вообще, в принципе, служение Богу. И Давид понимает, что это все происходит перед Богом. И если ты что-то делаешь перед Богом, даже проходишь какие-то трудные обстоятельства, делай это всем сердцем своим. Бог будет испытывать сердце твое.
2: Ну, безусловно, что внутри тебя? Да, внутри, если говорить, вот вы говорите, по-разному испытываны, испытываются люди, безусловно, но воля его благая, угодная и совершенная. Почему по-разному испытываются? Потому что, ну, мы разные, и для каждого нужно разное испытание, потому что для каждого нужен разный, так скажем, объем трудностей для достижения цели, которую Бог ставит. Для одного нужно пройти больше, кому-то нужно больше тренироваться, чтобы достичь какого-то, да, результата, а кому-то, ну, поменьше. Вот так бывает.
1: Ну, я думаю, что, знаете, вот когда мы живем в этом мире, а через различные обстоятельства, трудности, Бог привлекает человека к себе. Иногда Бог делает это, опять же, в Священном Писании написано, посылая времена плодоносные, да, для того, чтобы человек порадовался и тоже вдруг понял, что это от Бога, что это свыше.
2: И то, и другое. Некоторая промежуточная достигнутая цель.
1: Да, но и то, и другое служит к тому, или должно служить к тому, чтобы человек обратил свое сердце к Богу. К молитве, к поиску Царствия Небесного, к добродетели, к такой, к благой, к благочестивой жизни. И вот тогда, когда мы на этом пути, тогда вдруг мы видим, что цель не просто нас обратить к Богу, а цель дать нам что-то большое. Цель человеческая, вот если говорить, следуя логике апостола Павла, уподобление Христу. Вот не найду ли я, как нашел меня Христос, говорит апостол Павел. Вот это вдруг становится высокой целью. И здесь, конечно, важно, как это делает человек, с каким сердцем. Вот есть хорошее место Писания в притчах: плавильня для серебра, горнила для золота, сердца испытывает Господь.
2: Когда у человека появляется цель, у него меняется, это мое мнение, меняется отношение к трудностям и к препятствиям, когда есть цель. Тогда, знаете, когда он даже не заметил препятствий, потому что он настолько был поглощен целью, настолько для него это было важно и ценно, да, что отношение, взгляд на трудность меняется. Это перестает быть чем-то, с чем ты столкнулся, хотя мог избежать. Это то, что становится препятствием на пути твоего достижения чего-то очень желаемого для тебя. И ты уже начинаешь думать, как преодолеть это.
1: Ну, апостолы в языческом мире, вот Павел и Варнава, а потом Павел и Сила, идут и проповедуют Евангелие. Где-то принимают люди, где-то насмехаются. Они редко избивают их. И вот после очередного побития они уходят и радуются, что за имя Христово удостоились принять вот, ну, какое-то такое злое действие в отношении себя. Почему они радуются? Ну, мы, как правило, не сильно рады, когда нас бьют. Вот, почему они радуются? Потому что это за имя Христово. Потому что в правильном положении находились, потому что служили Богу в этот момент, потому что проповедовали людям.
2: Что достигали цель, которая для них становится очень ценной. Они ее достигают. Пусть промежуточная, да, это еще не Царствие Небесное, но у них получилось что-то донести. Павла побивают камнями, думают, что умер, бросают за городом, да, он встает, и что он делает? Он возвращается обратно в этот же город.
1: А вот сейчас чемпионат мира идет по футболу. Играют команды.
2: Бьются.
1: Да. И что можно сказать? Трудности переживают? Нет. К трудностям там все готовы.
2: Они уже их пережили.
1: Они проходят испытания. Они испытывают, да, они испытывают себя. Они испытываются, дабы найти самого достойного из
2: них. Они испытывают, они проверяют, испытывают, насколько они достаточно прошли трудности накануне для того, чтобы достичь первого места.
1: Наверное, оказались так, да? К ним готовыми.
2: Да, вот, да. И кто-то скажет, нет, надо было больше мне трудностей на этапе тренировок.
1: Плохо я вас тренировал, скажет тренер.
2: Да, мало я вам трудностей создал.
1: И это все ради цели. Хорошо, друзья, у нас следующая музыкальная пауза, а после нее, ну, придем к каким-то итогам.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, ну наш час понемногу подходит к концу, и мы сегодня рассуждаем об испытаниях. Почему испытания приходят в жизнь человека? Ну, скажу так.
2: Христианина.
1: Вот когда человек называет себя христианином, для него всякая трудность – это испытание. Любые переживания – это в некотором смысле испытание. Да, порой это испытание неожиданное, и порой бывает, что трагичные обстоятельства человек проходит. Но, тем не менее, испытывается. Каждый раз в нашей жизни мы испытываемся. Испытываемся нехваткой чего-то, вот как сегодня. Испытываемся военными обстоятельствами. Испытываемся трагедиями, природными катастрофами. Испытываемся в отношении друг друга. Испытываемся внезапными, приливами благ, да, то есть вот привалило счастье кому-то. И это тоже в определенном смысле испытание. А что испытывается в человеке? А испытывается человек, на каком он пути? А куда он идет?
2: А кто он вообще по-настоящему?
1: И кто он, что у него внутри, что в сердце?
2: Порой это человеку нужно понять, кто он по-настоящему-то есть.
1: Да, да, и почему Давид и говорит: «Испытай меня, Боже». А Священное Писание как будто даже призывает нас, чтобы мы были испытаны Богом. «Расплавь внутренности мои, сердце мое, проверь, не на опасном ли я пути», говорит этот человек, который знал Бога, наверное, как немногие из нас.
2: «Ничто не испытанное не войдет в Царствие Небесное». Да?
1: И это тоже. И это тоже. И мы видим, что любые обстоятельства нашей жизни, они проявляют нас. Но проявляемся мы только тогда, когда вот божественное присутствие рядом с нами. Тогда мы можем во что-то доброе превратиться. Тогда мы можем стать золотом или как серебро. Тогда вот мы будем чем-то ценным или кем-то ценным в божественном плане, в осуществлении того, что Бог достигает среди людей. Я скажу, что трудности и трудные обстоятельства, они проявляют веру в людях и направляют их к Богу. Люди нередко задумываются, размышляют и обращают свои сердца к Богу и задаются вопросом: «Господи, а что дальше? А как нам быть? А может быть, мы согрешили? А может быть, нам покаяться?»
2: Это и смысл испытания-то не для того, чтобы сделать человеку плохо или трудно, а для того, чтобы направить его сердце к Богу. И для человека, для христианина очень важно в любых испытаниях первое – задавать правильный вопрос Богу. «Господи, что ты желаешь достичь и для чего ты допустил это в моей жизни?» Он силен сделать так, чтобы у нас не было испытаний и трудностей в жизни.
1: Да.
2: Но не в этом цель.
1: Мы порой думаем, что испытание – это как тренировка автомобиля. Да, мы сели и сейчас испытаем наш новый автомобиль.
2: Сломается, не сломается.
1: Сломается, не сломается, да. Доедет, не доедет. А идея испытания не в том, чтобы на прочность его проверить, а в том, чтобы понять, туда ли он едет.
2: И сделать совершенным.
1: В том ли направлении он движется, этот автомобиль. Вот что очень важно, потому что одному надо ехать в одном направлении, другому в другом, но все по плану Божьему, по некому плану Божьему. Бог не дает сверхсил. Вот это мы тоже должны, наверное, понимать. Но при всем при этом Бог смотрит на то, как люди взаимодействуют друг с другом в испытаниях. Вы обратите внимание, что когда Господь выводит народ израильский из Египта, ведь далеко не все дошли до земли обетованной.
2: Практически никто.
1: Да. И испытание, которое должно было для них быть, ну, с такими с большими чудесами, оно в течение 40 дней превратилось для них в 40-летнее путешествие, где, по сути дела, Бог в пустыне оставил тех, которые роптали постоянно, которые не верили, которые вместо того, чтобы трудности проходить как испытания и менять свое сердце, испытывали Бога, искушая Его своим ропотом, своим недовольством и вот всякого разного различного рода бунтами. Вот это, кстати, тоже, когда люди вдруг совместно побуждают друг друга не к пробуждению, не к обращению к Богу, а к бунту какому-то, да, там, против власти ли, против каких-то там, ну, да, устроить разруху какую-то, грабежи и прочее. Вот это как раз говорит о том, что недоброе выявило испытание в людях. И им бы к Богу сейчас. Если к Богу, то пройдем испытание. Если без Бога, можем... что называется, лечь костями в пустыне.
2: Да. Но и это важно сегодня, наверное, для каждого из нас, для каждого слушателя нашего, понимать, что путь 40-летний иудеев по этой пустыне, целью ее было, этого пути, все-таки не испытание, да, цель это была земля обетованная, а испытания вынуждены были на пути их быть для того, чтобы они достигли этой земли, они для того, чтобы изменились. Они. То есть вот нам важно понимать, что Бог не вел их и говорил, вот вы должны пройти испытания. Нет, эти испытания были на пути, потому что они, как вот вначале вы говорили, не соответствовали, да, недостойны, что ли, если тем языком говорят. Да. Почему? В контексте неготовности, не достоинства, а неготовности к этой земле обетованной.
1: Ну да, мы там можем считать, что достойны лучшего. Да где ж мы достойны лучшего, если по отношению к ближнему поступаем лукаво, лицеприятно, или же, наоборот, корыстно, или же ищем каких-то выгоды, ища выгоды только себе, забывая о людях, о месте, в котором живем, об обстоятельствах, которые всех нас касаются. Да? Вот когда человек обращается к Богу, когда ищет в Боге для себя смысл жизни, тогда он видит других по-настоящему. Так же, как и себя видит по-настоящему. И тогда осмысленность приходит, и тогда любая трудность становится испытанием ко благу, и в итоге заканчивается благом. А если нет, ну тогда эта пустыня может закончиться трагично для многих. Не для всех. Вот для тех, кто имел веру, закончилось благом, пришли в землю обетованную. Для тех, кто веры не имел,
2: Для тех, кто имел правильный взгляд на трудности и испытания, да?
1: Ну, человек с верою живущий, все будет проходить через... Для него все будет испытанием, и все будет ко благу служить. Человек без веры живущий будет разбиваться от трудности.
2: Мы приходим к величайшей истине, наверное, да, что все заключается в доверии Богу. Если ты Богу доверяешь, то ты на все обстоятельства своей жизни будешь смотреть как на то, что Бог допускает для того, чтобы ты преобразился. Если ты не доверяешь Богу, то все ты будешь видеть как трудности и препятствия для твоей жизни, которые вот такой злой Бог пытается на тебя навесить.
1: Да, я хочу вот уже под конец еще одну маленькую историю про маленького мальчика, который копил деньги на игровую приставку, но во время пандемии решил эти деньги потратить на бутерброды для людей, которые вот, ну, испытывали из-за проблем с передвижением, вот, ну, трудности, покушать было сложно найти. И в целом это не решало никакой проблемы. Да, наверное, ну, если взять вот этого мальчика, отдельного мальчика. Но его пример послужил для многих. Я думаю, что, друзья, вот проходя через наши сегодняшние обстоятельства, пусть добрые примеры, пусть их будет больше, тогда появляется надежда, что любая трудность, пройдем ее как испытание, и будет лучшее.
2: Да, и что впереди. Любая трудность ваша, дорогие друзья, в вашей жизни, она не решит мировых проблем решения этой трудности, но эта трудность изменит ваше сердце, изменит вас и покажет, кто вы на самом деле, как показала, кто этот мальчик. Он не решил проблему пандемии, но, слушая это, мы понимаем, он другой, он стал другой.
1: Да, и люди вокруг тоже от этого меняются, от таких действий. Благословений всех, время добра и добра всем. Обязательно увидимся. Скачивайте наше приложение «Христианское радио Пилигрим». Вы найдете на маркетплейсах, точнее на... Ой, маркетплейс, неправильно сказал. На плей-маркетах. Вот, вы найдете и... Слушайте нас, подписывайтесь на наш канал. Всем благословений.
2: Всех благ.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть, и да не скажут мне враги, его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяния.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Посвятите себя полностью Божьей работе. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» Галатам 6.9. Пять пасторов из языковой группы «Тайфум» отправились на семинар «Маст». Им было очень любопытно узнать об этом новом методе перевода Библии, в котором бок о бок над переводом Священного Писания одновременно работают несколько команд национальных переводчиков. Пять пасторов слышали об этом методе и теперь пришли понаблюдать за процессом. Но после того, как пасторы все увидели и услышали, произошла интересная вещь. Они пришли в восторг от того, как происходит перевод Писания на их родной язык. Не в силах сдерживать свое рвение, они буквально нырнули с головой в работу над переводом Библии и даже успели за время семинара завершить Евангелие от Марка, а также два послания Фессалоникийцам. Эти пять пасторов также стали свидетелями того, как группа из примерно 30 переводчиков на язык «да-инду» завершила весь Новый Завет на семинаре «Маст». И именно тогда у них появилась идея провести обучение по переводу Библии в своей горной деревне для того, чтобы получить весь Новый Завет на своем языке. Два месяца спустя, в феврале 2016 года, группа пасторов и еще 24 человека в их деревне с радостью погрузились в перевод Библии, несмотря на отсутствие Wi-Fi, нехватку воды и сильный холод в помещениях, где приходилось работать. Они полностью посвятили себя работе по переводу Божьего Слова. И Бог благословил их самоотверженность и преданность. В декабре 2017 года, после почти двух лет работы, был завершен перевод Нового Завета на язык «Тайфум». Затем было напечатано 1000 экземпляров и распространено не только среди местной общины, но и отправлено тайфумским церквям в Соединенных Штатах, Индии и Малайзии. Молитва. «Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что Ты так ясно показал мне в Своем Слове и в свидетельстве этих тайфумских верующих, что мой труд для Тебя стоит каждой жертвы. Пожалуйста, покажи мне, как полностью посвятить себя Тебе и Твоему Царству. Во имя Иисуса. Аминь».
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием «Маст». Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemastsobaka@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Республика Гана. Среднестатистический россиянин знает про страну Гану только то, что она находится на африканском континенте и очень давно была центром работорговли. Республика Гана – государство в Западной Африке. Как Россию умом не понять, так и к черному континенту нельзя подходить с европейской логикой. Это другой мир, другая система ценностей, другие отношения и другая кухня. Основные продукты кухни Ганы – это маниок, платан, проса, сорго, ям, старо, сладкий картофель, кукуруза и бобы. С приходом глобализации такие продукты, как рис и пшеница, стали встречаться все чаще. Еда в Гане очень пикантная и сильно наперченная. Основное блюдо, которым угощают во всех ресторанах и кафе, это густые супы с крахмалом и овощами. Еще 200 лет назад ганцы понятия не имели о том, что такое помидор, кукуруза, финик или банан. Кстати, бананы здесь в основном жарят, а не едят свежими, как европейцы. Культура приготовления пищи в современной Гане берет начало у европейских фортов. У стен крепостей разбивали сады, в которых росли растения со всего света. Лимоны и дыни, апельсины и томаты, кукуруза и ананас, гуава и рис. Гана – это рай для вегетарианцев. В рационе любого, даже самого бедного ганца присутствует национальное блюдо фуфу. Это густой суп-пюре, который варится из плодов африканской масляничной пальмы. Его подают отдельно или с тестом, которое готовится из бананов, кассавы или ямса с добавлением араниса. Этот суп едят также с рисом, хлебом, вареным картофелем, добавляя рыбу или мясо. Местные жители предпочитают кушать его исключительно руками. Похожее кушание готовят из кассавы и томатной пасты коконте. Как деликатес едят огромных жареных улиток грин-грин. Сладкоежки откроют новый вкус, попробовав жареные бананы с имбирем и перцем. Многие граждане Ганы предпочитают жить так, как жили их деды и прадеды, в глинобитных хижинах с крышами из соломы, тростника или черепицы. В таких хижинах не нужно платить за воду, газ, электричество, что очень удобно. Членами семьи считают не только ныне живущих, но и умерших родственников. Ганцы, особенно те, что живут в сельской местности, очень суеверны. Девушка не ест яйца и не дотрагивается до всего, что может принадлежать мужчине, чтобы не прослыть бесстыдной. Юноша не входит в хижину родителей до тех пор, пока его не спросят о цели визита. Классические семейные отношения в Гане очень важны. Родня – это святое. Отношение к детям в стране трепетное. Здесь родственники всегда забирают осиротевших детей. А после развода бывшие мужья и жены часто остаются жить у свекров или тестя с тещей. До сих пор сильна традиция браков по договоренности. Жениха или невесту выбирают родители. Если родители договорились о будущей свадьбе, наступает время сватовства. Затем устраивают свадьбу. Их, как правило, две – традиционная или помолвка и церковная – венчание. В зависимости от вероисповедания, венчание происходит в церкви или в мечети. Пара всегда слушает наставления родителей и получает их благословение на брак. До недавнего времени церковной свадьбы не было. Простой договоренности между семьями было достаточно для заключения союза. Брак на бумаге не заключался, поэтому и развод был делом не только молодых, но и репутации всей семьи. В связи с этим и разводы бывают крайне редки. Больше половины населения страны являются христианами, остальные исповедуют ислам и традиционные местные верования. Тем самым церковная жизнь, мероприятия и благословения для ганцев крайне важны. Но Гана – это страна, где гармонично сосуществуют ислам и христианство, которые с течением времени вобрали в себя и исконные верования, и ритуалы аборигенов, образовав интересный симбиоз. Ввиду сильных позиций веры, ганцы являются достаточно консервативными почти во всех жизненных аспектах. Основные христианские праздники – Рождество и Пасха – признаны как национальные праздники. Традиционные религии в Гане сохранили свое влияние из-за тесной связи с семейными привязанностями и местными нравами. Духовный мир является настолько же реальным, как и мир живых. В состав пантеона входят и семейные предки, которые защищают и оберегают дом. Африканские верования не всегда бывают понятны европейцам, как и еще одна особенность – повальная расслабленность и необязательность. Из-за этого многие ганцы работают очень степенно, иногда просто медленно. Ну что ж, возможно, это особенность климата, когда в жаре физическая работа, ну, просто тяжела. В Гане люди не испорчены цивилизацией, они просто живут и радуются каждому дню.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

0: и мороз остается пережить.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что значит буквально «мы спасены благодатью и сие не от дел», писал апостол Павел. Идея того, что я не такой, как прочие люди, порождала во мне превозношение, особенно в тех вопросах, где я преуспевал. Но превозношение было лишь маленькой частью айсберга.

0: не зависит. А самоправедность зависит только от дел. А оказывается, моя агония, мои метания были результатом крушения моего «я». Тогда, как мне казалось, что я борюсь с грехом во имя его праведности. Понимаете? Рушилась моя империя. Сокрушался идол моих добрых дел, моих достижений, потому что Бог устал смотреть на мое самовосхваление и заключил меня в непослушании себе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам 2:8. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Послание к Римлянам 3:27. Бог устал слушать мое бахвальство, которое я считал молитвой благодарения. Не вечно быть духу моему пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Книга Бытие 6:3. Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Галатам 3:22. Нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Римлянам 2:12. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Послание к Римлянам 3:20. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 4 июля, и наша тема сегодня — молитесь за тех, кто у власти. И место Писания — первое послание к Тимофею 2, с 1 по 3 стих. Мы прочитаем только первую часть отрывка. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И далее конкретней. 1 Тимофею 2:2. За царей и за всех начальствующих. Когда апостол Павел писал это, у власти был император Нерон, который впоследствии казнил его. Нерон был очень нечестивым человеком, но в этом стихе Павел дает указание всем нам, независимо от того, нравятся нам наши политические лидеры или не нравятся, ратуют они за праведность или нет, Бог требует, чтобы мы за них молились. И фактически этот стих говорит, прежде всего, превыше всего остального, в первую очередь молитесь за них, ходатайствуйте за них, и даже благодарите за них. Итак, прежде чем обвинять, критиковать политических лидеров, я хочу спросить, вы молились за них? Библия повелевает молиться за них, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

тосковать. Да настолько, что порой не стерпеть. А лечить-то как? Взять, станцевать? Или, может быть, спеть? Уж не знаю, в

повеселей. Что-то стало меня, брат, не хватать. На полтысячи задуманных дел, а как лягу, так боюсь не встать. Видно, что-то я проглядел.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 июля. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и многие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Евангелие от Марка, 4 глава, 19 стих. Иисус Христос рассказывает притчу о сеятеле. Он говорит о семени, которое в неблагоприятных условиях остается бесплодным. Так и заботы мира, обольщение богатством и многие другие желания заглушают и оставляют Божье Слово бесплодным. Люди сегодня стремятся приобрести многое, но если спросить «зачем?», вряд ли можно получить вразумительный ответ. Бедный думает, как ему разбогатеть, а богач думает, как приумножить свое состояние. Божье Слово говорит, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Если человек не богатеет для добрых дел, то тщетно его богатство. Возлюбленное семя, то есть Божье Слово, попадая в наши сердца, может принести плод. Иисус Христос сказал, что семя, когда вырастает, становится большим деревом, и прилетают птицы небесные и укрываются под его тенью. Есть верующие, рядом с которыми люди не могут обрести покоя. Они не становятся укрытием ни для кого, потому что заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, согласно которому они должны и жить. Их поведение многих соблазняет и отдаляет от Бога. Для христиан Божье слово очень важно. Давайте важному придавать важность и не позволять, чтобы трудности жизни, обольщение богатством и другие пожелания заглушили и сделали бесплодным в нас Божье Слово. Будьте благословенны. Желаю вам чудесного дня. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Аллилуйя! Мы величаем Господа! Слава Ему!

Аллилуйя, Господь ли! Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь царей!

Мы превозносим Тебя. Тебя, Ты один достоин славы. Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июля. Божьи мысли – не наши мысли. «Мои мысли – не ваши мысли. Не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Книга пророка Исаии, 55:8. Однажды наш сын Дэвид, возглавляющий международную миссию при нашем служении, пришел ко мне за советом по поводу того, кого следует взять на освободившееся место. Он чувствовал, что Бог побуждает его предложить работу человеку, чью кандидатуру он никогда бы не стал рассматривать. Он предложил работу нескольким опытным людям, но все они отклонили его предложение. Он сказал мне: «Кажется, Бог хочет, чтобы я взял на это место человека, которого я сам никогда бы не выбрал». В сегодняшнем стихе Бог говорит нам: «Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои». Книга пророка Исаии, 55:8. Человек, о котором Бог постоянно напоминал Дэвиду, был единственным, кто действительно хотел этим заниматься. Это был еще один пример того, как Бог открывает или закрывает перед нами двери, чтобы указать верное направление. Бог не всегда поручает работу или дает задание самому квалифицированному специалисту. Зачастую энтузиазм человека гораздо важнее, чем знания и опыт. Особенно это касается должностей в духовном служении. Я знаю, что Божий выбор не всегда кажется нам логичным, не всегда укладывается в рамки нашего понимания. Мы не способны понять Божьи пути. Его мысли превосходят наши, а его пути истинны и совершенны. Божье слово на сегодня. Пусть вас ведет не логика, а дух. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: От судьбы не убежишь, так все говорят, и многие в это верят. Существует ли понятие судьбы в Библии? Судьба человека от Господа. О чем это? Если судьба от Бога, то чем предопределенная Богом судьба отличается от рокового фатума? В конце концов, сам ли человек творит свою судьбу? Об этом мы сегодня спросим пастора Алексея Коломийцева. Пастор Алексей, что такое судьба? Есть ли в Библии понятие судьбы? И можно ли верить в судьбу?
1: Смотри, какой смысл мы вкладываем в слово «судьба». Многие люди в обиходе в действительности используют это слово эквивалентом слова «рок». То есть это что-то определенное, неизвестно кем, что невозможно изменить, и что, в общем, ограничивает человека в его выборе, в его решениях, в его действиях. Но если мы посмотрим на библейское значение этого слова, а точнее этого понятия, то мы соприкасаемся с одной очень интересной и в то же самое время очень сложной истиной. Эта истина говорит о том, что Бог в действительности управляет всем, включая людей. Причем Он управляет не только народами, но и управляет и индивидуумами, личностями разными, людьми конкретно. Мы читаем в Деяниях апостолов, 17 глава, апостол Павел говорит в Ареопаге, он проповедует в Афинах и говорит следующее. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть каждый человек, он имеет определенное время и пределы. Это в действительности так, мы рождаемся не тогда, когда мы планировали, то есть мы не участвовали абсолютно в том, когда мы родимся, и не участвовали в том, с каким генетическим набором мы появимся на свет, какой у нас будет IQ, какие у нас будут физические возможности, кто мы будем эмоционально, в какой семье мы родились, в какой стране, какой национальности и так далее. То есть это все определено кем-то, и Библия ясно говорит, что это определено Богом. В другом месте мы читаем о том, что Бог предопределяет конкретные обстоятельства для людей. В послании апостола Павла к римлянам, в 8 главе, мы читаем в 28 стихе, здесь сказано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть Бог определяет обстоятельства для того, чтобы помочь своим детям в максимальной степени духовно расти, преображая свой образ Сына Его Иисуса Христа. Есть масса других мест, которые говорят о том, что Бог конкретно контролирует обстоятельства и определяет развитие человека, каждого человека в отдельности. Но в то же самое время Священное Писание очень много говорит о важности индивидуальных решений, о важности того, что происходит в человеке, об ответственности человека за эти решения. Например, Священное Писание говорит, если не покаетесь, погибнете, призывая людей к покаянию, ясно возлагая ответственность на человека. Священное Писание во многих местах призывает человека к тому, чтобы люди могли уподобляться Иисусу Христу, чтобы они могли, слушая Божью истину, Божье Слово, подчинять себе, покоряться Божьей воле. Таким образом, мы имеем достаточно сложную конструкцию, которая немножко сложна для нас, чтобы мы могли полностью ее понять. Мы знаем, что Бог использует свободные действия,

0: действия людей для того, чтобы в конце концов достичь той цели, которую он определяет. Но в этом процессе достижения цели человек является непосредственным участником, и он в огромной степени несет за ответственность за то, что он делает, производит, достигает. И таким образом Бог уникальным образом сочетает действия человека, которые рождаются в самом им, и свой удивительный и точный план. Как я уже сказал, это невозможно постичь в рамках тех знаний, которые нам доступны. Но это не говорит о том, что то, что невозможно постичь, нереально. Мы соприкасаемся со многими вещами, которые мы не можем постичь. Тем не менее, они продолжают быть реальными. И точно так Священное Писание приводит массу примеров, когда вот эта истина проявляется в конкретных действиях, в конкретных иллюстрациях. Поэтому мы можем, говоря о судьбе, мы можем сказать так. Наша судьба действительно определена Господом, но каждый из нас играет огромную роль в том, насколько мы реагируем на то, что Господь нам говорит. Помоги, Господь, вам разобраться в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Дорогие друзья, спасибо за то, что слушаете нашу программу. Каждую неделю мы получаем большое количество ваших вопросов. Мы делаем все возможное для того, чтобы ответить каждому из вас. Спасибо за ваше терпение. Да благословит вас Бог.

Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим». Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Однажды радостный слуга Божий, который свидетельствовал об истине, решил посетить одну семью. Когда он подходил к дому, его заметила одна из дочерей и быстро скрылась через боковую дверь. Она любила мир и ничего не хотела слышать о Боге, о суде, о вечности. Поэтому ей неприятно было встречаться с этим другом родителей. Когда гость ушел, она опять вошла в дом и спросила мать, не спрашивал ли он о ней. «О да», — ответила мать, — «он также оставил нечто для тебя». И мать подала ей Библию. Дочь прочитала. Притча 28.1. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Это слово проникло в самое сердце ее. Значит, она нечестива. Она испугалась, но, не сказав никому ни слова, пошла отыскивать свидетеля Божия и рассказала ему, как это место ее тронуло. Тот указал ей на Иисуса. И в пролитой за нее крови она нашла прощение своих грехов и мир с Богом. Теперь она не бежала больше от Божьего света. Напротив, она была счастлива, будучи в общении с Богом и Его народом.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 2. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь славы громкой времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение: ты сын мой, я родил тебя, любовью вечной возлюбя, тебе дам царство во владенье. О, вразумитесь же, цари, познайте правду, судьи мира, и поэтическая лира Творца прославит алтари.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Я обнаружил. Я тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

После этого Господь позволил мне подняться на колени, Он поднял меня силой, которая мне казалось до этого держала меня на полу, а теперь поднимала меня вверх. В это время Роза вошла в комнату. Она обошла меня и подошла к Хамандаргану, который стоял в углу. Не сказав ни слова, она села и начала играть. Когда музыка наполнила комнату, атмосфера в комнате просветлела. К моему удивлению, мне казалось, что в комнате не было потолка. Штукатурка на стенах светло-кофейного цвета, и свет на потолке исчез. Я смотрел прямо в небеса дневного света, хотя на улице, наверное, была полная темнота. Как долго она играла, пока я смотрел в вечное пространство, я не знаю. Внезапно она перестала играть, пальцы все еще были на клавишах, и начала громко молиться на языках, передавая прекрасную, ободряющую, текущую весть. На минуту она задержалась, затем таким же лирическим и ритмическим способом заговорила на английском языке. «Сын мой, я знал тебя прежде твоего рождения. Я вел тебя на всем пути. А теперь я покажу тебе цель твоей жизни». То были дары духа языков и истолкования данных вместе. И пока она говорила, прекрасные вещи начали происходить. Хотя я оставался на коленях, я чувствовал, что я никогда не поднимусь. Я вышел из тела. Я поднялся вверх и вышел из комнаты. Подо мной я видел крыши домов в Довны. Вон там виднелись Сан-Бернардинские горы, а в другом направлении – Тихоокеанский берег. Теперь я уже был над землей и имел возможность видеть всю страну с запада на восток. И хотя я мог видеть так далеко, я также мог видеть и людей на земле, миллионы и миллионы, стоящих плечо к плечу. И так внезапно, как камера быстро охватывает футболистов и их лица, в моем видении я увидел лица миллионов людей. Я мог видеть мельчайшие детали на лицах миллионов людей. И то, что я видел, пугало меня. Вертелся ли мир вокруг меня или я вокруг мира, я не знаю, но подо мной виднелся континент Южной Америки, затем Африка, Европа, Азия. Опять поражающий вид вблизи и всюду было то же самое. Коричневые лица, черные лица, белые лица, каждая из них суровая, несчастная, сфокусированная на собственной смерти. «Господи!» – взмолился я. «Что с ними? Господи, помоги им!» Позже Роза мне рассказала, что я ничего не говорил, но в видении мне казалось, что я плакал и умолял вслух. Внезапно Роза заговорила. Говоря по-человечески, она не могла знать, видел ли я что-нибудь или нет. «Мой сын, следующее, что ты увидишь, исполнится очень скоро». Земля поворачивалась, и я вращался вокруг нее во второй раз. Подо мной были миллионы и миллионы людей. Но что за разница? На этот раз их головы были подняты. В глазах сияла радость. Их руки были подняты к небу. Люди эти, которые были разделены, каждый в тюрьме своей личности, соединились в общество любви и поклонения. Азия, Африка, Америка, всюду смерть превратилась в жизнь. И, наконец, видение прекратилось. Я почувствовал, что возвращаюсь на землю. Подо мной были Довны и Калифорния. Вон там наш дом. Я видел себя на коленях и Розу, сидящую у органа. А затем известные мне предметы в комнате окружили меня, и я почувствовал боль в коленях и напряжение в шее. Я медленно поднялся на ноги и посмотрел на часы. Была половина четвертого утра. «Что случилось, Демос?» – спросила Роза. «Что сказал тебе Господь?» «Дорогая, я не только слышал, я и видел, и рассказал ей мое видение». Роза слушала со слезами, текущими из глаз. «О, Демос, разве ты не видишь, что он хочет, чтобы мы продолжали общество?» Она отошла от органа и положила свою руку на мою. «Помнишь, Демос, как в этой комнате почти 8 лет тому назад мы на коленях решили, что Господь у нас должен быть на первом месте? Когда мы направились к спальне, мы заметили свет под дверью комнаты Ричарда, где ночевал Томми. Я постучал в дверь, и Томми сказал: «Войдите». Он был распростертым на полу, все еще в своем сером костюме. Он обещал поддерживать меня в молитве и сдержал свое слово. «Демос», — спросил он, — «скажи мне, что ты слышал?» Никогда в моей жизни я еще не чувствовал силы, как в эту ночь, которая волнами проходила по всему дому. Всю ту ночь

Мы не ложились спать. Пока я закончил описание видения, для Томми уже было время ехать на собрание в Клифтонский кафетерий. Когда мы приехали в кафетерий, там уже было два человека, ожидавших нас. Один из них – Майнер Арганбрайт, прибытию которого я весьма удивился. Другого человека я очень мало знал. «Я имею нечто для тебя, Демос», – сказал Майнер. Он протянул руку в карман и вынул конверт. Я подумал, что это было его отречение. Как жаль теперь, когда я чувствую себя... Но это не было письмо резигнации и отречения, это был человек. Мои глаза разбежались, когда я прочитал. Международному обществу коммерсантов полного Евангелия. $1000. Я сказал: «Майнер, ведь на прошлой неделе ты сказал, что наша организация не стоит и 5 центов». «На прошлой неделе была прошлая неделя», — сказал Майнер. «Демос, я проснулся рано утром и слышал голос. Это был Бог. Я уверен, это был Бог. Он сказал, что эта работа должна продолжаться по всему миру, и что я первый должен пожертвовать эти деньги». Я все еще смотрел на него, когда подошел второй мужчина. «Господин Шекериан», — сказал он, — «меня зовут Томас Никель. Что-то произошло со мной прошлой ночью. Я думаю, что вам будет интересно знать». Я подвинул мой поднос ближе к нему и посолил яйца, пока господин Никель рассказывал мне, как Господь дал ему откровение среди ночи. Он работал поздно ночью в своей печатной мастерской в Ватсонвилле, Калифорния, около Сан-Франциско. По той причине, что Рождество выпало на середину недели, у него получилась задержка в выполнении заказов. Внезапно он услышал ясный голос Святого Духа, который сказал ему: «Садись в машину и поезжай в Лос-Анджелес на субботнее утреннее собрание той группы, которую ты однажды посетил». Он посмотрел на часы. Было как раз 12 часов ночи. В то время я припоминаю, когда я шел в гостиную молиться. Никель боролся со своим внутренним голосом. Ватсонвилль находится на расстоянии 600 километров от Лос-Анджелеса. Ему нужно будет ехать всю ночь, чтобы быть вовремя. Но слово продолжалось: «Будь на собрании». Осведомив христианскую школу Монте-Висто, где он был инструктором, он поехал на юг. «Так вот, теперь я здесь», — закончил Никель, «чтобы представить тебе мою типографию и мои услуги». Роза, Майнер и Томми внимательно слушали Никеля. «Вашу типографию?» — переспросил Томми. «Чтобы печатать журнал», — ответил Никель. «Видите, дух повторял мне, что это общество должно распространиться по всему миру, но оно никогда не двинется с места без голоса». «Голос», — повторила Роза, — «голос коммерсантов». В это утро собрание было малым, но одним из самых радостных, которое у нас когда-либо было. Прежде чем мы разошлись, мы избрали Томаса Никеля редактором и издателем нового журнала, который мы назвали «Голос коммерсантов полного Евангелия». «Только подумай», — сказал я Розе, когда мы на следующую ночь пошли спать. «Прошлой ночью в это время общество почти что было закрыто. А сегодня у нас есть $1000 у казначея.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

такому Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио «Пилигрим».

0: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе субботнее утро всем, друзья! Приветствуем вас! Здесь сегодня мы с Вячеславом Юрьевичем в студии, в медиа-студии «Пилигрим» порассуждаем совместно с радио «Чистая волна FM» на темы об испытаниях. Поговорим об испытаниях. Что значит испытание? Давайте зададимся вопросом. Хотя, мне кажется, нам с детства все это понятно, но, тем не менее, хотелось бы вынести определение.
2: Ну, наверное, именно вот этот фактор, что с детства понятно, он очень часто мешает или препятствует тому, чтобы действительно по-настоящему правильно понимать те или иные обстоятельства или те или иные термины. Вот этот отпечаток с детства, мы привыкли к чему-то, и мы воспринимаем так. Но когда мы пришли к Богу, немало вещей, которые мы пересматриваем, и оказывается, что они несут несколько иную окраску. Вот, наверное, то же самое с испытаниями и трудностями. Как и многое в нашей жизни, мы имеем некоторые стереотипы, которые очень часто нужно поменять.
1: Ну, мы говорим об испытаниях скорее, как бы это сказать, в области спортивной, наверное, в области трудовой, в области каких-то достижений или открытий. Вот человек пустился во что-то, да, в какие-то дальние странствия, и, естественно, он будет там испытан. Иначе что за интерес в странствиях, да? Вот. В любом случае человек что-то переживает и что-то испытывает. Иногда что-то хорошее, много чего-то хорошего, если поехал туда, где все включено. Но бывает, что включено не совсем то, что ожидалось, а что-то наоборот сложное.
2: Выключить.
1: Что не выключишь просто так, вот именно. И человек сталкивается с тем, с чем он не сталкивался, что он не знает. И в этом смысле, наверное, и есть испытание. Я не знаю, как себя поведу, я не знаю, как я поступлю. Нередко, согласитесь, есть такие ситуации и истории, когда рассказывается о героизме, то ли это военные какие-то события, то ли это просто какие-то вот житейские события, трудности. И мы читаем о них, мы любим такие, наверное, героические эпосы. Но сами мы не уверены, как мы поступим. Ну, разве что только в юности мы готовы подражать,
2: наверное,
1: героям.
2: И формируется в понимании того, что то, что, о чем вы говорите, да, что трудности, испытания – это то, что встречается на определенном избранном пути. Спортсмены, там, воины, да, они избирают этот путь. И воспринимается человеком трудность как нечто, что ты избираешь. Если же ты уже пошел этим путем, то на этом пути трудности, ты знал, на что идешь, и эти трудности тебе, образно говоря, нужны, в кавычках, да? Но ведь на самом деле это обстоятельства несколько иные. Не обязательно тебе избирать что-то, чтобы столкнуться с трудностями. И для чего они вообще нужны? Каким образом они влияют на человека? Должны ли они влиять на человека? Обязательны ли они в жизни человека? Вот это, наверное, тоже определяется. Человек сталкивается с трудностями и говорит сам себе и, наверное, окружающим: послушайте, мне это не нужно, я это не выбирал. Вот кто выбирал этот путь, пусть с этими трудностями и справляется, а мне этого не надо.
1: Ну, подождите, мне кажется, здесь надо разделение провести, друзья. Есть трудности, есть испытания. А любое испытание – это трудность, но не всякая трудность – испытание. Потому что, ну, как бы человек, когда проходит испытание некое, то в этом смысле трудность приобретает такую положительную, что ли, окраску, да, то есть я не просто трудности прохожу, я испытываю себя, смогу ли я пройти там, или не смогу, или мне нужна помощь, и какого рода помощь мне нужна, то есть человек в испытании получает для себя некий ценный опыт, а вот если просто трудность, то тут может быть все, что угодно. И вот здесь, мне кажется, для нас важно разобраться, как мы, встречая трудности, к ним относимся. Принимаем ли мы их за испытание веры нашей там, или нашего характера, или даже Бога мы испытываем, или же мы просто смотрим на них как на некую большую неприятность, а иногда даже трагедию. Ну и тогда включаются наши отрицательные, негативные стороны.
2: Это, наверное, является основной целью, то, с чего мы начали, да, понять, что такое трудность и, так скажем,
1: испытание.
2: Испытание,
1: ну, давайте, не испытание. Трудность, да.
2: Хорошо, давайте испытание. И понять, что такое испытание, с чем оно связано и необходимо ли оно вообще в твоей жизни. Но первое, что такое испытание? Многие ведь, ну, вернее, многие по-разному понимают и воспринимают испытания. От этого зависит отношение. Потому что человек испытывает себя, когда достигает какой-то цели, ему что-то интересно, и он проверяет себя. Альпинист, да. Кто-то спускается на дно океана, там, образно говоря.
1: С парашютом люди прыгают.
2: С парашютом. И вот все-таки я возвращаюсь к этой мысли. И человек... Простой обыватель может сказать: ребята, им это надо, вот они себя испытывают. Мне испытания не нужны. Я просто живу и все. То есть это сопряжено с некоторым выбором. Так вот, простой обыватель, который, ну, просто с утра сходил в магазин, сходил где-то, поработал среднестатистически, и говорит: а мне-то испытания зачем? Я не выбираю адреналиновую жизнь, я не выбираю путь проверки себя, чего я могу достичь, я просто живу.
1: Если бы жизнь наша была такая простая, если бы она была идеальная, если бы в ней не было этих самых трудностей, хотя мы к жизни к такой стремимся, особенно в крупных городах-то, но трудности случаются, и сегодня мы живем во время трудностей, и эти трудности нас испытывают. Опять же, а понимаем мы этого или не понимаем, хотим или не хотим, мы можем относиться к ним просто как к неприятностям, как к трагедиям, как, ну, я не знаю...
2: Как к ошибкам других.
1: Ошибкам
2: кто-то других. Неправильно поступил, а это отразилось на мне. А для чего это? Почему это?
1: Да, почему это мне и за что это мне, да. А в целом, если разобраться, если человек позитивно относится, да, вот ко всей, к любой ситуации, он воспринимает это уже как испытание. И тут все приобретает совсем другой характер. Возможно ли жизнь без трудностей? Сомневаюсь. Жизнь без трудностей – это жизнь в никуда. Это жизнь, где ты никогда не будешь иметь сил. Вот, кстати, интересный пример, любопытный пример. Один ученый решил построить идеальное общество среди мышей. Такое мышиное царство. В чем оно заключалось? Ну, у них были для них на довольно созданы большом все вольере условия, все, да? Созданы все условия. Еда вовремя, вода вовремя, вентиляция и так далее. Все, ну, все, что мыши любят, да, вот как нам кажется, как мы замечаем. Но нет никаких врагов, нет никаких проблем.
2: Ну, не надо добывать еду.
1: Не надо ничего, да. Уже через несколько поколений мыши обленились, разжирели. А мыши перестали хотеть жить.
2: Они перестали, да, я читал этот опыт, они перестали элементарно размножаться.
1: Даже
2: вот
1: к этому.
2: Даже в чем проблема, да. Там разжирели или это одно, а перестали. То есть отсутствие трудностей прекратило фактически жизнь.
1: Жизнь, она пробивает себе дорогу. Вот в сегодняшних условиях, скажем, с момента грехопадения, мы по-библейски все-таки рассуждаем с вами, друзья, человек живет, проходя через определенные трудные обстоятельства. Бог говорит Адаму, Еве, определение о них после их грехопадения. Адаму он говорит: «В поте лица будешь добывать себе хлеб». Да, и пока смертью не умрешь, ибо прах ты, в прах возвратишься. А Еве говорит: «В муках будешь рождать детей своих». О чем он говорит? Нет, жизнь будет, но жизнь будет заканчиваться, вот у нее будет конец. А это будет жизнь непростая. Хлеб ты будешь добывать в поте лица. А Ева, которая, собственно, имя которой была жизнь, вот ты будешь давать жизнь тоже через муки, тоже через трудности и через боль. Но это будет жизнь. А Бог не просто так убирает человека из Эдемского сада. В Эдемском саду человек был бы приговорен. Слишком хорошие условия, а он грешник, и все.
2: Да, ну при условии, да, грешник, конечно. Потому что изначально-то, в общем-то, ну что такое трудность? Она, в общем-то, однокоренное слово, слово труд. И труд был определен для Адама, и то, что созидало, и то, что действительно позволило бы, наверное, избежать этого состояния, трудиться.
1: Да.
2: И вот трудность, она возникает тогда, когда приходит грех, когда приходит неправильное восприятие, неправильное отношение. И, конечно, мы не сравниваем человечество с машинным экспериментом, но фактически-то, если посмотреть, что сегодня происходит, чем лучше условия жизни, тем меньше желания у человека что-то созидать, к чему-то стремиться. И сегодня мы с деторождением точно так же можем посмотреть. И я понимаю, что это не просто какое-то искаженное восприятие.
1: Обратите
2: это
1: условия внимание.
2: Жизни. Мне хорошо так, зачем мне напрягаться? Зачем мне не спать ночами? Зачем мне...
1: Да, парадокс.
2: Это вопрос, да, развития человечества.
1: Развитые страны, в развитых странах люди размножаются хуже, ну вот если так возьмем чисто,
2: да,
1: вот...
2: примитивно.
1: Да, чем в странах, где есть, ну вот, определенные трудности, где люди живут выживая. Возьмите какие-то африканские страны, возьмите определенные азиатские страны, но возьмите азиатские страны, которые раньше, ну, хорошо, как бы сказать, плодились и размножались по заповеди Господней, но сегодня стали жить очень хорошо, как Китай, например.
2: Но нашли нефть, и все изменилось, да?
1: А, или нашли нефть. Или просто стали жить хорошо, научились. Научились хорошо вот трудиться, трудиться не в поте лица, скажем так. А, и вот изменяется демография. То есть, оказывается, для жизни нужен труд. Но мы все равно, друзья, не о труде скорее, мы об испытаниях.
2: Ну, мы, если мы-то, извините, еще, потому что труд – это ответственность.
1: Да.
2: Если человек не трудится, он не несет ответственности. А отсутствие ответственности в жизни человека, оно и порождает состояние... вот это вот личности, которая ничего не хочет, ни о чем не заботится, просто проживает жизнь. Потому что нет ответственности ни за что и ни за кого. А труд, он порождает ответственность. У Адама была ответственность за Эдемский сад, трудиться.
1: Да. Но согласитесь, испытание Адама в Эдемском саду и испытание Адама на пустой земле, где растут одни сорняки, это совершенно разные испытания.
2: Ну, конечно.
1: Да, с одной стороны, это приятное обучение, где Адам вот на руках Божьих, вот в этом прекрасном месте, достигает какого-то своего развития, а с другой стороны, он просто выживает. Вот любопытно, что там, где есть борьба за жизнь, там трудность нужна. Хочешь жить, проходи через трудности, проходи через испытания. А если не будешь этого делать, то, скорее всего, потеряешь суть к жизни. Или, скажем так, ты будешь вынужден уступить жизненное пространство тем, которые хотят жить больше, чем ты. А поэтому готовы к трудностям и испытаниям.
2: Ну, и не говоря уже о том, наверное, мы этого коснемся, да, как формирует человека трудности, каким его делают. Делают ли его сильным или каким образом влияет трудность?
1: А это зависит как раз, как он к ним относится, а как он проходит свое испытание. Блажен человек, которого испытывает Господь, потому что он, быв испытан, получит венец жизни, говорит Священное Писание. То есть мы видим, что испытание от Бога человек получает как некую стезю такую, спортивную стезю в некотором смысле. То есть, во-первых, это говорит о том, что есть Бог, который видит всякую трудность нашу, и иногда Он посылает для нашего испытания, а Он контролирует процесс. Во-вторых, она временная, ну а в-третьих, она вознаграждается чем-то значимым.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Продолжаем.

0: Решил он себя испытывать, интересно, не походами какими-то, да, не яркими какими-то такими сложными событиями, а он просто сделал свою жизнь удобнее, завел себе слуг и служанок, ел лучшую пищу, что там еще, развлекал себя как только можно и пришел к выводу, что все это суета.
1: Да. Какого уровня могу я достичь?
0: Какого
1: комфортной жизни?
0: Да, испытал себя благом и нашел, что это, в общем-то, такая же проблема, как и испытание сложными ситуациями жизненными. Почему? Потому что и в том, и в другом случае ты, если неправильно относишься к испытанию, то ты теряешь жизнь.
1: Ну, наверное, Экклесиаст, мы говорим о том, что Экклесиаст пришел в это состояние, наверное, не для того, чтобы найти философский ответ, является ли комфортная жизнь испытанием, и насколько она нужна человеку, и насколько она лучше формирует человека, чем испытания негативные, если так, вернее, несущие за собой трудности. Наверное, любой человек склонен к тому, чтобы достигать комфорта, максимальной точки комфорта. Это естественно для природы человека, для человеческой природы. Человек всегда хочет, чтобы ему было лучше. И уже придя в это состояние и сравнив то, что ты можешь достичь при таких, в кавычках, трудностях, и те трудности, которые формируют тебя, проверяют тебя, испытывают тебя, тогда он сделал этот вывод. Но насколько важно человеку при начале понимать эту разницу, знать эту разницу, и, как говорят, не учиться на своих ошибках, потому что, ну, наверное, царю как-то было и попроще сделать такой вывод, насколько сложнее обычному человеку, который пытается достичь уровня комфортной жизни, не достигает ее, и с чем остается в конечном счете. А обратно уже не отмотать. Уже, насколько часто мы слышим, прожита жизнь, и что теперь? А фактически к чему-то стремился, что-то достигал, хотел улучшить жизнь, ставил какие-то цели, прилагал усилия. А что в конце? А в конце пустота, как и говорит Экклесиаст, собственно.
0: То есть сама жизнь наша, со всеми ее перипетиями, это испытание. Испытание заключается в том, чтобы в этой жизни найти смысл, цель найти. Тогда можно сказать, мы жизнь не просто прожили. Помните притчу Христову, когда он рассказывает о купце, ищущем хороших жемчужин. Человек богатый, человек трудящийся, человек ищущий что-то, что... жизни его придаст высший смысл. А что придает высший смысл нашей жизни? Наверное, то, за что мы готовы отдать все, что у нас есть. И тогда мы действительно находим этот высший смысл. Иногда, вот опять же, это просто даже спасти жизнь. В этом есть высший смысл. А иногда этой жизни, ну, хорошей, комфортной, придать такую ценность, новую ценность, найти ценность выше того всего, чего, что ты имеешь, что у тебя есть. И он, этот купец, ищущий хороших жемчужин, находит одну, как говорит Христос, продает все, что имеет, покупает и уходит, радуясь. А вот я думаю, что правильно прожитая жизнь – это жизнь, в которой человек, проходя испытания или трудности в ней, нашел настоящую радость. Нашел, что его жизнь прожита не зря.
1: Не могу не согласиться, конечно, в формулировке. Но опять же мы возвращаемся, я думаю, к тому, с чего начали. Все зависит от того, как мы понимаем и как воспринимаем. Что такое высшая цель, вот как вы говорите, да? А что такое радость в жизни настоящая?
0: Тоже
1: радость в жизни настоящая, когда вовремя доставка еды, когда тебе не надо с 8 утра до 5 ходить на работу, а дома можно кнопочки понажимать, и у тебя все есть. Радость

0: это когда вот купил хорошие наушники, у кого-то хороший автомобиль. То есть, я думаю, от этого зависит, что такое высшая цель. Высшая цель – это мы наблюдаем сегодня во всем мире. В чем? Мы берем среднего человека, да, если так можно выразиться. Да? Мы не берем какие-то ситуации, где люди на острие. Да? Вот среднестатистический человек, какова высшая цель его, если она вообще сегодня есть цель у человека?
1: И что такое радость? Этого ищут. И не просто так, все-таки мы, как студия христианская, хотим напоминать о том, что без веры высшую цель не найдешь. Нет смысла в жизни, если человек не верит. А потому что высшая цель, высший смысл нашей жизни, он предается нам небом. Он предается нам сверхъестественным, он предается нам от Бога. Вот тогда да, тогда мы обретаем этот смысл, тогда наша жизнь просто из череды трудностей становится неким испытанием для благой цели. Потому что сами для себя мы навряд ли ее найдем, а если попытаемся найти, то, скорее всего, как тот самый мудрый екклесиаст из Библии, разочаруемся в ней. Скажем, все это суета. Просто такого в мире полно. Что мы сделали такого? Что мы нашли такого? А вот когда человек в жизни своей встречается с Богом, если так можно выразиться, да, или вдруг осознает, что Бог здесь, Бог присутствует, и вся его жизнь на ладони пред Богом, тогда и жизнь приобретает другой характер.
0: Безусловно, тогда меняется все от высшей цели до понимания, что такое трудности и нужны ли они вообще. Потому что, да, действительно, высшая цель, тут невозможно не согласиться, становится высшей целью только в контексте взаимоотношений с Богом, в контексте Небесного Царства, достигаешь ты его или нет. Вот так, в общем-то, высшей целью является Небесное Царство. Вот что может быть только высшей целью. Все остальное – это искажено. Как труд был искажен и стал трудностью, так и высшая цель искажена грехом. Она стала усредненной, она стала касаться только лишь комфорта человеческой жизни, и в которой и разочаровываются в конечном счете. В конечном счете, которую с собой ничего не возьмет, как говорят, да, по окончании жизни. В гроб с собой ничего не возьмешь. Но вот высшая цель, она является высшей целью, когда мы говорим о Небесном Царстве.
1: Но получается, что трудность как часть испытания, и само испытание проверяет нас, достойны ли мы чего-то особенного, чего-то высокого. И для того, чтобы это понять, нужно находиться в некотором смысле в поиске, наверное, в ожидании. Да, тогда ты трудности воспринимаешь по-другому.
0: Я прошу прощения. Достойны, вот для меня, достойны ли мы чего-то большего? То есть достойны ли мы Царства Небесного? Я думаю, достойны мы никогда не будем. Сможем ли мы достичь? Понимаем ли мы, что такое Небесное Царство? Прилагаем ли мы усилия, насколько мы прилагаем усилия, чтобы его достичь, и насколько нам оно ценно? Вот я так для себя определяю. Может, достойными мы никогда не будем.
1: Здесь поправка в словах. Все равно человек испытывается его вера, да, и испытывается его достоинство в смысле, а что стоит этот человек, что стоит его вера? Вот когда Христос ходил по этой земле, когда он как-то контактировал с людьми, исцелял людей, проповедовал людям, его огорчало прежде всего то, что люди не имеют в себе веры. Где вера ваша? Вот самый частый упрек со стороны Христа. Где вера ваша? Получается, что вот вы приходите ко мне в вашей трудности, эта трудность не просто создает вам проблемы, эта трудность испытывает вашу веру. Вот вы в трудностях своих, прибегая ко мне, верите ли, да, что я могу вас избавить от этих трудностей? Вот, мне кажется, здесь не сами собой, не своей силой, конечно же, Бог не создает человеку препятствия, чтобы посмотреть, насколько он хорош, человек. Нет. Скорее, эти препятствия призваны, эти трудности, эти испытания призваны заставить нас понять, насколько мы способны верить, насколько мы способны у Бога искать, насколько мы способны в Боге для себя найти вот это главное и самое ценное в жизни, потому что все остальное суета-сует.
0: Потому что это способности приводят нас к небесному царству. Эти способности,
1: или
0: о которых
1: состояние.
0: Вы говорите. Потому что, да, но мы же дискутируем сегодня и общаемся со слушателями, и нам очень важно поделиться тем, что внутри касаемо, я ни в коем случае не придираюсь к словам в отношении достоинства, но очень хочется, чтобы каждый из нас понимал, что Бог оценивает то, о чем вы говорите, Иван Анатольевич, Бог оценивает не наше достоинство, а нашу способность проходить этот путь, нашу, если хотите, заинтересованность в этом, потому что если человек просто сталкиваясь с трудностями, осознает, что он недостоин, ну, я не могу быть тяжелоатлетом, я не могу поднимать тяжести, ну, физиологически, ну и все, я это оставляю, может быть, займусь чем-то другим. А может быть и нет. Ну, нет у меня способности, да? Но в отношении-то небесного царства Бог так не рассматривает. Он говорит, у вас есть все способности, но вам нужно прилагать эти усилия. И трудности, если мы рассматриваем, да, сегодня для кого что является трудностью? Ну, если мы затронули тяжелоатлетов, да, для меня трудность поднять 100 килограмм штангу. А для спортсмена, который этим занимается, это абсолютная нетрудность. Хотя сама по себе штанга-то тяжелая в 100 килограмм.
1: Ну, мы продолжаем из нашей студии с Вячеславом Юрьевичем рассуждать о трудностях и об испытаниях. И мы пришли к выводу, что испытание – это то, что делает нашу трудность или трудные обстоятельства, через которые мы проходим, осмысленными. А кроме того, делают нас, ну, в некотором смысле, конечно же, достойными более высокой цели. Вопрос только, наверное, как мы проходим эти испытания.
0: Ну, когда они становятся осмысленными, приходит понимание, что они необходимы, что это не те обстоятельства, которые нужно избежать, от которых нужно... Твое мастерство не в том, чтобы избежать трудностей, а в том, чтобы их правильно пройти. А чтобы их правильно пройти, нужно понимать, что они необходимы для тебя, что это не то, что тебе мешает, а то, что тебя формирует, то, что тебя меняет.
1: Ну, это хорошо, когда, конечно, мы в целом здоровы, когда мы не теряем наших близких, когда мы просто, ну, вынуждены больше трудиться или, скажем, на что-то у нас уходит больше времени и сил, чем у других людей. Но зачастую люди испытываются по-разному. Вопрос, проходят трудные времена по-разному, по-своему, да еще и разные обстоятельства у людей. Но как бы то ни было, да, вот все, что приходит, все, что есть у человека, как-то Богом допускается. Опять же, вопрос в том, для чего и... Что по итогу? Вот что по итогу? Смотрите, я, читая Священное Писание, нахожу, что Бог испытывает человека в разных ситуациях. Да? Бывает, сами обстоятельства нас испытывают, но в любом случае, что бы ни происходило, Бог тоже нас испытывает. И первое, что проверяет в нас Бог, это испытывает наше сердце. Любопытно, Давид говорит такие слова: «Ты испытываешь сердце и любишь правоту». Ты испытываешь сердце и любишь правоту. И поэтому я от всего моего сердца пожертвовал, вот что-то там пожертвовал, принес это тебе. И народ твой, он тоже находящийся здесь, вижу с радостью и с усердием жертвую тебе. То есть вот есть некое обстоятельство, есть какое-то большое строительство задумано, замыслено Давидом, да и вообще, в принципе, служение Богу. И Давид понимает, что это все происходит перед Богом. И если ты что-то делаешь перед Богом, даже проходишь какие-то трудные обстоятельства, делай это всем сердцем своим. Бог будет испытывать сердце твое.
0: Ну, безусловно, что внутри говорят, тебя? Да, внутри, если говорить, вот вы говорите, по-разному испытываны, испытываются люди, безусловно, но воля его благая, угодная, совершенная. Почему по-разному испытываются? Потому что ну, мы разные, и для каждого нужно разное испытание, потому что для каждого нужен разный, так скажем, объем трудностей для достижения цели, которую Бог ставит. Для одного нужно пройти больше, кому-то нужно больше тренироваться, чтобы достичь какого-то результата, а кому-то ну, поменьше. Вот так бывает.
1: Ну, я думаю, что, знаете, вот когда мы живем в этом мире, а через различные обстоятельства трудности Бог привлекает человека к себе. Иногда Бог делает это, опять же, в Священном Писании написано, посылая времена плодоносные, да, для того, чтобы человек порадовался и тоже вдруг понял, что это от Бога, что это свыше.
0: А, и ну, то, и другое. Некоторая промежуточная достигнутая цель.
1: Да, ну и, но и то, и другое служит к тому, или должно служить к тому, чтобы человек обратил свое сердце к Богу, а, к молитве, а, к поиску Царствия Небесного, а, к добродетели, к такой, к благой, к благочестивой жизни. И вот тогда, когда мы на этом пути, тогда вдруг мы видим, что цель не просто нас обратить к Богу, а цель дать нам что-то большое. Цель человеческая, вот если говорить, следуя логике апостола Павла, уподобление Христу. Вот не найду ли я, как нашел меня Христос, говорит апостол Павел. Вот это вдруг становится высокой целью. И здесь, конечно, важно, как это делает человек, с каким сердцем. А вот есть хорошее место Писания в притчах: плавильня для серебра, горнила для золота, сердца испытывает Господь.
0: Когда у человека появляется цель, у него меняется, это мое мнение, меняется отношение к трудностям и к препятствиям, когда есть цель. Тогда, знаете, когда он даже не заметил препятствий, потому что он настолько был поглощен целью, настолько для него это было важно и ценно, да, что отношение, взгляд на трудность меняется. Это перестает быть чем-то, с чем ты столкнулся, хотя мог избежать. Это то, что становится препятствием на пути твоего достижения чего-то очень желаемого для тебя. И ты уже начинаешь думать, как преодолеть это.
1: Ну, апостолы в языческом мире, вот Павел и Варнава, а потом Павел и Сила, идут и проповедуют Евангелие. Где-то принимают люди, где-то насмехаются, а нередко избивают их. И вот после очередного побития они уходят и радуются, что за имя Христово удостоились принять вот ну, какое-то такое злое действие в отношении себя. Почему они радуются? Ну, мы, как правило, не сильно рады, когда нас бьют. Вот, почему они радуются? Потому что это за имя Христово. Потому что в правильном положении находились, потому что служили Богу в этот момент, потому что проповедовали людям
0: Царствие Небесное. Достигали цель, которая для них становится очень ценной. Они ее достигают. Пусть промежуточная, да, это еще не Царствие Небесное, но у них получилось что-то донести. Павла побивают камнями, думают, что умер, бросают за городом, да, он встает, и что он делает? Он возвращается обратно в этот же город.
1: А вот сейчас чемпионат мира идет по футболу. Играют команды.
0: Бьются.
1: Да. И что можно сказать? Трудности переживают? Нет. К трудностям там все готовы.
0: Они уже их пережили.
1: Они проходят испытания. Они испытывают, да, они испытывают себя. Они испытываются, дабы найти самого достойного из них.
0: Они проверяют, испытывают, насколько они достаточно прошли трудностей накануне для того, чтобы достичь первого места.
1: Наверное, оказались так, да? К ним готовыми.
0: Да, вот, да. И кто-то скажет, нет, надо было больше мне трудностей на этапе тренировок.
1: Плохо я вас тренировал, скажет тренер.
0: Да, мало я вам трудностей создал.
1: И это все ради цели. Друзья, ну наш час понемногу подходит к концу, и мы сегодня рассуждаем об испытаниях. Почему испытания приходят в жизнь человека? Ну, скажу так.
0: Христианина, да?
1: Христианина. Вот когда человек называет себя христианином, для него всякая трудность – это испытание. Любые переживания – это в некотором смысле испытание. Да, порой это испытание неожиданное, и порой бывает, что трагичные обстоятельства человек проходит. Но, тем не менее, испытывается. Каждый раз в нашей жизни мы испытываемся. Испытываемся нехваткой чего-то, вот как сегодня. Испытываемся военными обстоятельствами, испытываемся трагедиями, природными катастрофами. Испытываемся в отношении друг друга, испытываемся внезапными, как бы это сказать, приливами благ, да, то есть вот привалило счастье кому-то. И это тоже в определенном смысле испытание. А что испытывается в человеке? А испытывается человек, на каком он пути? А куда он идет?
0: А кто он вообще по-настоящему?
1: И кто он, что у него внутри, что в сердце?
0: Порой это человеку нужно понять, кто он по-настоящему это есть.
1: Да. Да. И почему Давид и говорит: «Испытай меня, Боже». А Священное Писание как будто даже призывает нас, чтобы мы были испытаны Богом. «Расплавь внутренности мои, сердце мое. Проверь, не на опасном ли я пути», говорит этот человек, который знал Бога, наверное, как немногие из нас.
0: Ничто не испытанное не войдет в Царствие Небесное, да?
1: И это тоже, и это тоже. И мы видим, что любые обстоятельства нашей жизни, они проявляют нас. Но проявляемся мы только тогда, когда вот божественное присутствие рядом с нами. Тогда мы можем во что-то доброе превратиться. Тогда мы можем стать золотом или как серебро. Тогда вот мы будем чем-то ценным или кем-то ценным в божественном плане, в осуществлении того, что Бог достигает среди людей. Я скажу, что трудности и трудные обстоятельства, они проявляют веру в людях и направляют их к Богу. Люди нередко задумываются, размышляют и обращают свои сердца к Богу и задаются вопросом: «Господи, а что дальше? А как нам быть? А может быть, мы согрешили? А может быть, нам покаяться?»
0: Это и смысл испытания-то не для того, чтобы сделать человеку плохо или трудно, а для того, чтобы направить его сердце к Богу. И для человека, для христианина очень важно в любых испытаниях первое – задавать правильный вопрос Богу. «Господи, что ты желаешь достичь и для чего ты допустил это в моей жизни?» Он силен сделать так, чтобы у нас не было испытаний и трудностей в жизни.
1: Да.
0: Но не в этом цель.
1: Мы порой думаем, что испытание – это как тренировка автомобиля. Да, мы сели и сейчас испытаем наш новый автомобиль.
0: Сломается, не сломается.
1: Сломается, не сломается. Да, доедет, не доедет. А,
0: ну, у Бога
1: другая цель, идея испытания, да, не в том, чтобы на прочность его проверить, а в том, чтобы понять, туда ли он едет.
0: И сделать совершенным.
1: В том ли направлении он движется, этот автомобиль. Вот что очень важно, потому что одному надо ехать в одном направлении, другому в другом, но все по плану Божьему, по некому плану Божьему. Бог не дает сверхсил. Вот это мы тоже должны, наверное, понимать. Но при всем при этом Бог смотрит на то, как люди взаимодействуют друг с другом в испытаниях. Вы обратите внимание, что когда Господь выводит народ израильский из Египта, ведь далеко не все дошли до земли обетованной.
0: Практически никто.
1: Да. И испытание, которое должно было для них быть, с такими большими чудесами, оно в течение 40 дней превратилось для них в 40-летнее путешествие, где, по сути дела, Бог в пустыне оставил тех, которые роптали постоянно, которые не верили, которые вместо того, чтобы трудности проходить как испытания и менять свое сердце, испытывали Бога, искушая Его своим ропотом, своим недовольством и вот всякого разного различного рода бунтами. Вот это, кстати, тоже, когда люди вдруг совместно побуждают друг друга не к пробуждению, не к обращению к Богу, а к бунту какому-то, да, там, против власти ли, против каких-то там, ну, да, устроить разруху какую-то, грабежи и прочее. Вот это как раз говорит о том, что недоброе выявило испытание в людях. И им бы к Богу сейчас. Если к Богу, то пройдем испытание. Если без Бога, можем, что называется, лечь костями в пустыне.
0: Да. Но и это важно сегодня, наверное, для каждого из нас, для каждого слушателя нашего, понимать, что путь 40-летний иудеев по этой пустыне, целью ее было, этого пути, все-таки не испытание, да, целью это была земля обетованная, а испытания вынуждены были на пути их быть для того, чтобы они достигли этой земли, того, чтобы изменились. Они. То есть вот нам важно понимать, что Бог не вел их и говорил, вот вы должны пройти испытания. Нет, эти испытания были на пути, потому что они, как вот вначале вы говорили, не соответствовали, да, недостойны, что ли, если тем языком говорят. Да. Почему? В контексте неготовности, недостоинства, а неготовности к этому, к этой земле обетованной.
1: Ну да, мы там можем считать, что достойны лучшего. Да где ж мы достойны лучшего, если по отношению к ближнему поступаем лукаво, лицеприятно, или же, наоборот, корыстно, или же ищем каких-то выгоды, ища выгоды только себе, забывая о людях, о месте, в котором живем, об обстоятельствах, которые всех нас касаются. Да? Вот когда человек обращается к Богу, когда ищет в Боге для себя смысл жизни, тогда он видит других по-настоящему. Так же, как и себя видит по-настоящему. И тогда осмысленность приходит. И тогда любая трудность становится испытанием ко благу. И в итоге заканчивается благом. А если нет, ну тогда эта пустыня может закончиться трагично для многих. Не для всех. Вот для тех, кто имел веру, закончилось благом. Пришли в землю обетованную. Для тех, кто веры не имел,
0: Для тех, кто имел правильный взгляд на трудности и испытания, да?
1: Ну, человек с верою живущий, все будет проходить через... Для него все будет испытанием, и все будет ко благу служить. Человек без веры живущий будет разбиваться от трудности.
0: Мы приходим к величайшей истине, наверное, да, что все заключается в доверии Богу. Если ты Богу доверяешь, то ты на все обстоятельства своей жизни будешь смотреть как на то, что Бог допускает для того, чтобы ты преобразился. Если ты не доверяешь Богу, то все ты будешь видеть как трудности и препятствия для твоей жизни, которые вот такой злой Бог пытается на тебя навесить.
1: Да, я хочу вот уже под конец еще одну маленькую историю про маленького мальчика, который копил деньги на игровую приставку, но во время пандемии решил эти деньги потратить на бутерброды для людей, которые вот, испытывали из-за проблем с передвижением трудности. Покушать было сложно найти. И в целом это не решало никакой проблемы. Да, наверное, если взять вот этого мальчика, отдельного мальчика. Но его пример послужил для многих. Я думаю, что, друзья, вот проходя через наши сегодняшние обстоятельства, пусть добрые примеры, пусть их будет больше, тогда появляется надежда, что любая трудность, пройдем ее как испытание, и будет лучшее.
0: Да, и что впереди. Любая трудность ваша, дорогие друзья, в вашей жизни, она не решит мировых проблем, решения этой трудности, но эта трудность изменит ваше сердце, изменит вас и покажет, кто вы на самом деле, как показала, кто этот мальчик. Он не решил проблему пандемии, но, слушая это, мы понимаем, он другой, он стал другой.
1: Да, и люди вокруг тоже от этого меняются, от таких действий. Благословений всех. Время добра. И добра всем. Обязательно увидимся. Скачивайте наше приложение «Христианское радио Пилигрим». Вы найдете на маркетплейсах, точнее на...
0: Ой.
1: маркетплейсы, неправильно сказал, на плей-маркетах. Вот, вы найдете и слушайте нас, подписывайтесь на наш канал. Всем благословений.
0: Всех благ.
2: Вы слушаете

0: Аудиомысли представляет.
1: В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким.
2: Байрон.
1: Одиночество лучше, чем плохой товарищ.
2: Кей Каус.
1: Лучше быть одиноким, чем водиться с кем попало.
2: Омар Хайям.
1: Тот, кто лишен искренних друзей, поистине одинок.
2: Бэкон.
1: Если человек имеет возможность рассуждать и может созерцать солнце, луну и звезды и наслаждаться дарами земли и моря, он не одинок и не беспомощен.
2: Эпиктет.
1: Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар.
2: Бернард Шоу.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи. Радость совершенная. Однажды зимой святой Франциск Ассизский шел с братом Львом из Пирузы в Порцион-Кюль. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной». И пройдя еще далее, Франциск сказал Льву: «Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы все тайны совести души, запиши, что и в этом нет радости совершенной». Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И еще запиши, брат Лев, овечка Божия, что если бы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звезд, если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, вот, запиши, что и это не было радостью совершенной». И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему: «Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши, что и в этом не было бы радости совершенной». Тогда брат Лев обратился к Франциску: «В чем же, брат Франциск, радость совершенная?» И Франциск отвечал: «А вот в чем. В том, что если, когда мы прибудем в Порцион-Кюль, грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню у бедных людей, убирайтесь отсюда, и не отворит нам. Если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, и мокрые, голодные и холодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенной».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июля. Божьи мысли – не наши мысли. «Мои мысли – не ваши мысли. Не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Книга пророка Исаии, 55:8. Однажды наш сын Дэвид, возглавляющий международную миссию при нашем служении, пришел ко мне за советом по поводу того, кого следует взять на освободившееся место. Он чувствовал, что Бог побуждает его предложить работу человеку, чью кандидатуру он никогда бы не стал рассматривать. Он предложил работу нескольким опытным людям, но все они отклонили его предложение. Он сказал мне: «Кажется, Бог хочет, чтобы я взял на это место человека, которого я сам никогда бы не выбрал». В сегодняшнем стихе Бог говорит нам: «Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои». Книга пророка Исаии, 55:8. Человек, о котором Бог постоянно напоминал Дэвиду, был единственным, кто действительно хотел этим заниматься. Это был еще один пример того, как Бог открывает или закрывает перед нами двери, чтобы указать верное направление. Бог не всегда поручает работу или дает задание самому квалифицированному специалисту. Зачастую энтузиазм человека гораздо важнее, чем знание и опыт. Особенно это касается должностей в духовном служении. Я знаю, что Божий выбор не всегда кажется нам логичным, не всегда укладывается в рамки нашего понимания. Мы не способны понять Божьи пути. Его мысли превосходят наши, а его пути истинны и совершенны. Божье слово на сегодня. Пусть вас ведет не логика, а дух. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.

Всем доброго субботнего дня, друзья! С вами в радио, в студии радио «Пилигрим» Юрий Кривонос. И время у нас сейчас 17:10. Небольшой музыкальный эфир, немного духовных рассуждений. Ну, так, чтобы остаток дня нам проходить, наверное, так же вдохновенно и благословенно, как и его начало. Надеюсь, оно у вас таковым именно было. А поэтому сегодня немного в этот час музыки, немного рассуждений. И если какие-то от вас придут отклики в наши каналы, где можно нам писать, я буду, наверное, очень этому рад. Отклик на прямой эфир всегда хотелось бы получать. Ну, а сказать, что бы хотел к нашему духовному размышлению. Вот только-только недавно закончился у меня телефонный разговор с одним из служителей, где мы рассуждали на тему оправдания. Действительно, тема важная. А для чего мне оправдываться перед Богом? И почему я должен оправдываться перед Богом? И почему Богу нужно меня оправдывать? Неужели Богу сложно закрыть глаза на мои поступки, на мои дела, на мой жизненный путь? Но, тем не менее, идея оправдания говорит о том, что мы с вами, друзья дорогие, во-первых, существуем с проблемой греха в нашей жизни, а во-вторых, наверное, по-другому нам невозможно прийти к Богу, и по-другому нам невозможно строить с Богом какие-либо отношения. А Священное Писание, между тем, много пишет об этом. И вот, например, Исаия так говорит об этой мысли. Да? Он говорит: «Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною?» Бог говорит. «Станем вместе. Кто хочет судиться со мною? Пусть подойдет ко мне». Вот наше приближение к Богу – это всегда наше оправдание. И если, приближаясь к Богу, я получил в сердце своем оправдание, я ушел оправданным, то значит, я не зря совершал свою молитву, значит, не зря каялся, значит, не зря исповедовался. Собственно, об этом говорит Иисус, если вы помните, в притче о фарисеи и мытари, где два человека пришли в храм помолиться. Один хвалил себя, смотря на мытаря, это был фарисей, говорил о том, какой он замечательный, как много делает он законных по закону вещей. А вот этот мытарь, он среди числа обидчиков, хулителей, гонителей и прочей вот такой нехорошей категории людей. А мытарь бил себя в грудь и говорил, что он грешен. И вот о нем Христос говорит, что этот второй, то есть мытарь, ушел более оправдан, чем первый. Таким образом, наше приближение к Богу оценивается по итогу качеством нашего оправдания перед Ним. Давайте об этом подумаем. А у нас сейчас в эфире Вадим Ятковский с песней «Славлю тебя, мой Спаситель».

Продолжаем наш вечерний эфир. 17:17 уже у меня на часах. Не знаю, как у вас, но думаю, время примерно одинаково. Хотя время такая штука, хотелось бы, чтобы она была точной. Но я вам скажу, можно гадать над секундами, считать минуты или дни, месяцы, а тем не менее не узнать времени своего посещения. Вот это очень важно. Друзья, мы говорим на тему оправдания, и мы пришли к такому выводу, что человек, приближаясь к Богу, что может от Него получить? Вот я встал на молитву, я решил помолиться, мне вдруг захотелось к Богу обратиться, у меня нужда какая-нибудь, не просто так, а серьезная нужда. Сейчас нужд много у людей, а может быть, даже я за кого-то переживаю. Но оказывается, для того, чтобы мне приблизиться к Богу, или первое, что я мог бы получить, если бы я встал на молитву, это оправдание. Вот всякий раз это оправдание, когда Бог простирает, если так можно выразиться, ко мне руку свою. И в этом жесте простертой руки есть для меня оправдание. Этот человек, я его выслушаю, несмотря на то, каким бы он ко мне ни пришел, он оправдан. А, вы знаете, есть такая притча, или во всяком случае мне бы хотелось ее так вспомнить, про одного человека, который решил прийти к Богу, и он принес ему все свои заслуги, всю свою лучшую одежду к нему одел. Он, в общем, взял все свои грамоты,

твои заслуги и твои пути, твои дела, которыми ты хвалишься, добрые, да и всякие любые, их тоже оставляй. Человек оставляет их, но все равно пройти не может. Что еще мне мешает? Наверное, мешает тебе твое богатое убранство. Та одежда, в которой ты пришел, скинь ее, вот одень белое платье, которое предлагает здесь каждому на входе. Но тогда чем я буду отличаться от самого простого простолюдина, задает вопрос человек. Ну как, чем будешь отличаться? Ты, может, и не будешь ничем отличаться, но Бог тебя таким примет. И вот этот человек, он берет, уносит все, и твои заслуги, и твои проблемы, и твои грехи. И ты приходишь к Богу и получаешь оправдание, получаешь его даром. А этот человек оказывается нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, который взял все на себя, перед которым мы все полагаем, все свои удивительные должности и все свои достижения, все полагаем пред Ним, берем Его праведность, и тогда получаем оправдание от Бога. И тогда можем молиться. Вот интересно. И тогда Бог нас слышит. И тогда жизнь наша преображается. Что ж, у нас сейчас, друзья, впереди New Begin Church с песней «Я так хочу», а после продолжим наш диалог.

С вами радио «Пилигрим», друзья, в студии Юрий Кривонос. Слушая музыку, размышляем над духовными вещами и вопросами, говорим об оправдании. В Исаии, 53 глава, написано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Что важно в нашей жизни, друзья, так это познание Господа Иисуса Христа. Тогда оправдание наше пред Богом, наверное, достигает каких-то невероятных вершин, потому что живем не своей жизнью, а оправдываемся им. И все, чего не смогли сделать, все, чем, как нам кажется, не могли угодить Богу, или, может быть, даже все, чем, как нам кажется, мы Богу особенно угодили, через Него делается, и им оправдывается, им умывается, им очищается. А это, согласитесь, совсем другое. У нас сейчас Валерий Шибетов с песней «Сердце мое». Оставайтесь с нами.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 4 июля, и наша тема сегодня — молитесь за тех, кто у власти. И место Писания — первое послание к Тимофею 2, с 1 по 3 стих. Мы прочитаем только первую часть отрывка. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И далее конкретней. 1 Тимофею 2:2. За царей и за всех начальствующих. Когда апостол Павел писал это, у власти был император Нерон, который впоследствии казнил его. Нерон был очень нечестивым человеком, но в этом стихе Павел дает указание всем нам, независимо от того, нравятся нам наши политические лидеры или не нравятся, ратуют они за праведность или нет, Бог требует, чтобы мы за них молились. И фактически этот стих говорит, прежде всего, превыше всего остального, в первую очередь молитесь за них, ходатайствуйте за них, и даже благодарите за них. Итак, прежде чем обвинять, критиковать политических лидеров, я хочу спросить, вы молились за них? Библия повелевает молиться за них, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Доброго вечера всем, друзья! Продолжаем наш утренний эфир. Сейчас у нас на часах 17:34. С вами я, Юрий Кривонос. Слушаем музыку, рассуждаем на различные духовные темы. Ну, иногда отвечаем даже на духовные вопросы. Ну, а говорим мы об оправдании, которое прямо связано с нашим спасением. Вот, например, у пророка Иеремии такие слова написаны: «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Наше спасение зависит от нашего оправдания. Но согласитесь, когда человек стоит перед судом или даже высшим судом, то в какую дверь он выйдет, выйдет ли он на свободу, или, может быть, его заключение продлится, или даже примет какие-то более драматические формы, нужно, чтобы суд вынес определение. И если человек получает оправдание, он выходит, и он свободен, и он спасен. А если нет? Вот и вопрос в оправдании. На что мы надеемся? Или лучше сказать, на кого мы надеемся? Правильно, когда мы надеемся на Господа. У нас сейчас «Слово жизни» мьюзик с песни «Радость в Господе». А потом мы снова вернемся к нашему диалогу.

Радио «Пилигрим» с вами, я, Юрий Кривонос, в студии рассуждаем об оправдании. И вот вам, пожалуйста, для размышления слова Христа. Смотрите, как говорит Спаситель. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». А перед этим Христос говорит такую любопытную фразу. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». И получается, что и злое наше, и доброе наше в словах наших, в том, как мы говорим, что мы говорим, не в том, как мы себя оправдываем, а в том, что мы на самом деле исповедуем и чего желаем не только себе, но и другим. И это очень важно, друзья. Об этом надо подумать. А у нас сейчас Наталья Шимчишина с песней «У креста».

Шестой час, друзья, у нас, и на радио «Пилигрим» продолжается прямой эфир. С вами я, Юрий Кривонос, в студии. Слушаем музыку, рассуждаем на духовные вещи, говорим об оправдании. Так вот, мы много затронули вопросов и понимаем, что оправдываемся от слов своих, оправдываемся Господом. Оправдываемся, потому что полагаемся на Него и, оправдавшись, приближаемся к Богу, получаем ответ на наши молитвы. Но вот еще одна мысль, друзья, я вам ее тоже хочу подкинуть. Смотрите, однажды Христос говорит о любви к ближнему, говорит фарисеям, и один из них, желая себя оправдать, говорит: «А кто мой ближний? Как мне этого ближнего возлюбить, как самого себя?» И Христос тогда рассказывает притчу, как один человек шел из Иерусалима в Иерихон, на него напали разбойники, он был избит, он был ограблен, и, в общем-то, израненный лежал по итогу возле дороги. Ну, можно сказать, погибал. Мимо проходили люди, прошел левит, прошел священник, прошли важные, значимые члены этого общества, не обращая на него внимания или, может быть, делая для себя какие-то печальные пометки о его судьбе. И вот некто самарянин, увидев его, положил его на своего осла, как говорит Священное Писание, привез в гостиницу, оплатил его пребывание там, ну и, кроме того, исцелил его раны. Вот, и ты поступай так же, говорит Христос, обращаясь к задавшему вопрос. А я хочу перевести на нашу тему, друзья, наше оправдание невозможно без нашего отношения к нашему ближнему. Потому что всякий раз, оправдывая себя, будем мы ссылаться на ближнего нашего. Но Христос не задаст нам вопрос, были ли мы лучше, чем все остальные, чего мы сделали такого, чего не сделали другие, а вопрос, помогли ли, поддержали ли, по итогу, возлюбили ли, как самого себя, этот вопрос он нам может задать. И вот это прямо влияет на оправдание наше, потому что как им оправдываемся, так и к другим должны отнестись с милостью, с любовью, со снисхождением, с оправданием. У нас сейчас Ольга Шипук с песней «Я слышу сильный зов», а после продолжим. Не уходить.

Друзья, радио «Пилигрим» с вами продолжает свою работу и свое вещание. Не забывайте подключаться к нам, особенно на утренние эфиры, которые у нас бывают с понедельника по субботу. С 8 до 9. Очень много интересного, очень много живых диалогов. Ну и просто всегда хорошо послушать умных людей, хотелось бы так сказать. А я думаю, что послушать то, что Бог скажет в этих беседах. Мы продолжаем говорить здесь на нашем эфире о оправдании. И вот как вам такое слово? Римлянам 5 глава 1 стих. Апостол Павел, подводя итог своей длинной речи, говорит такие слова. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот любопытно. Человек, оказывается, живет во вражде с Богом. Мы думаем, откуда в этом мире столько скорбей, злости, боли, нехороших действий и поступков. Мы думаем, откуда все это нам, откуда это приходит, кто нам все это посылает. Да, мы сами так и живем. Мы сами живем во вражде друг с другом и с Богом. Но как нам изменить этот мир? Ну, прежде всего, примирившись с Богом, оправдавшись верою. То есть наши грехи, наши поступки, наша натура порой такая недобрая. Она нуждается в оправдании, нуждается в избавлении, в очищении. И здесь нам, конечно же, поможет вера во Христа. Друзья, с нами сейчас Рассел с песней «Хвалите Бога небес». И есть еще немного времени до начала нового часа.

Друзья, вот и подошел к концу час нашего с вами общения. Хорошего, приятного диалога, я надеюсь, и много благословений пусть будет в вашей жизни. Знаете, запомните эти слова. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего. Благословений вам. Оставайтесь, слушайте хорошую музыку на радио «Пилигрим». Пишите нам. Всех благ.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет Sovereign Grant за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» – призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Гарик, что это ты трубку куришь?
1: Я не Гарик, я Гэндальф Серый.
0: Гэндальф Серый? Что это с тобой?
1: Гарик часто вел себя отвратительно. Он обижал жену, обманывал начальника и только что разбил машину своей подруги. А Гэндальф Серый никогда бы так не поступил.
0: Ты что, хочешь сказать, что больше никогда не будешь брать чужие вещи без спроса?
1: Да, я новый человек.
0: Значит, отныне Гэндальф Серый не будет больше без спроса носить мою куртку, так?
1: Ой, извини. Можно я погуляю в твоей куртке?
0: Погоди. Ты сказала, разбил машину своей подруги?
1: Ну да. Разве Гарик тебе не сказал?
0: Это просто смешно. Слушай, Гарик...
1: Я не Гарик.
0: Гарик, если ты виновен перед другими, есть только один путь, чтобы снять вину. Признаться, что ты поступил неправильно, и попросить Бога простить тебя. И, если возможно, примириться с человеком. Ты не избавишься от вины, если будешь притворяться кем-то другим.
1: Похоже, ты права. А все-таки Гэндальф Серый — классное имя, правда?
0: Тьфу. Выбрось ты эту трубку.
1: Что, тебе не нравятся мои колечки?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: зачем все это?
1: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
3: Говорят.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 10. О разнице в числах лет, которая оказывается между еврейскими и нашими кодексами. Между еврейскими и нашими кодексами существует некоторая разница в самом счете лет. Отчего это так, не знаю. Разница эта, однако же, не такова, чтобы между кодексами оказывалось противоречие относительно долговечности тех людей. Например, сам первый человек, Адам, до рождения сына, названного Сифом, по нашим кодексам показывается жившим 230 лет, по еврейским же 130. Но после этого рождения наши кодексы представляют его прожившим еще 700 лет, а еврейские — 800. Так же точно и в остальных случаях. Общее число лет одинаково. И в последующих поколениях, при рождении тех, о рождении которых упоминается, отец по еврейским кодексам представляется жившим на 100 лет менее, зато по-нашему он оказывается жившим на 100 лет менее, чем по еврейским, после рождения. Таким образом, там и здесь общий итог один и тот же. В шестом поколении те и другие кодексы совершенно согласны. Но в седьмом, когда был рожден тот Енох, о котором повествуется, что он не умер, а был по воле Божией вознесен, оказывается та же разница, что и в предыдущих пяти поколениях, на 100 лет до рождения того сына, который при этом упоминается, и тоже согласие в общем итоге. По тем и другим кодексам, Енох, прежде чем взял его Бог, жил 365 лет. Относительно восьмого поколения есть также некоторая разница, но меньшая, чем в предыдущих поколениях, и не сходная с прежней. Мафусал, сын Еноха, до рождения того, кто следует за ним по порядку, по еврейским кодексам жил не на 100 лет меньше, а на 20 больше. Эти 20 лет оказываются потом прибавленными в наших кодексах к тем годам, которые он прожил после рождения. И таким образом в тех и других общее число лет сходится. В одном только девятом поколении, то есть в годах Ламеха, сына Мафусала и отца Ноева, общая сумма расходится, но незначительно. По еврейским кодексам он представляется жившим 24 годами более, чем по нашим, а после рождения на 30 больше, чем по нашим. Вычти из последней цифры 6, получим упомянутую разницу в 24 года. Глава 11. О годах Мафусала, который представляется пережившим потоп 14 годами. Из-за этого расхождения между еврейскими и нашими книгами возник знаменитый спор о Мафусале, который, судя по счету годов, прожил еще 14 лет после потопа, между тем как Священное Писание говорит, что из всех бывших тогда на земле только 8 человек избежали с помощью ковчега гибели от потопа. Первое послание Петра, глава 3, стих 20. И в их числе Мафусала не было. Ибо по нашим кодексам Мафусал до рождения сына, названного Ламехом, прожил 167 лет. Затем сам Ламех до рождения от него Ноя прожил 188 лет, что составит вместе 355 лет. Если к этим годам прибавить 600 лет жизни Ноя, происшедших до потопа, то получится 955 лет от рождения Мафусала до потопа. Всех же лет жизни Мафусала считается 969, потому что, прожив до рождения сына, названного Ламехом, 167 лет, он после его рождения жил еще 802 года, что и составляет вместе, как мы сказали, 969 лет. Если вычесть отсюда 955 лет от рождения Мафусала до потопа, то останется 14 лет, которые он якобы прожил после потопа. Некоторые поэтому полагают, что он прожил некоторое время не на земле, где, как известно, были уничтожены все творения, которым природа не дозволяет жить в воде, а со своим отцом, который был взят Господом, и пробыл там до тех пор, пока не окончился потоп. Думаю, так потому, что не хотят отказывать в доверии кодексам, которым церковь отдает преимущественное уважение, и полагают, что скорее в иудейских, чем в этих, есть неточность. Они не допускают, что скорее у переводчиков могла возникнуть ошибка в данном месте, чем ложь на том языке, с которого через посредство языка греческого был сделан перевод Священного Писания на наш язык. Невероятно, говорят они, чтобы 70 толковников, которые переводили все в одно и то же время и в одном и том же смысле, могли ошибиться или захотели бы солгать в том, что для них было совершенно бесполезно. Иудеи же, завидуя, что благодаря переводу закон Божий и пророки перешли к нам, изменили кое-что в своих кодексах, чтобы уменьшить этим авторитет наших. Последнее мнение или предположение пусть каждый принимает как хочет. Несомненно одно, что Мафусал не жил после потопа, а умер накануне, если счет лет в еврейских кодексах не верен. Свое же собственное мнение об этих 70 толковниках я изложу подробнее в своем месте, когда с Божьей помощью придется, насколько то потребуется настоящим трудом, говорить о самом времени их. В настоящем же случае вполне достаточно, что по показаниям тех и других кодексов люди жили тогда такое продолжительное время, что в течение жизни одного человека, родившегося первым от тех двух родителей, которые одни только и жили тогда на земле, род человеческий смог настолько размножиться, что можно было основать город».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона.
2: Вера должна стоять на слове. Бог заботит, чтобы его люди доверяли ему, проходя кризисы, не колебались в вере. Возлюбленные, наихудший грех – наше нежелание верить, что Бог будет делать то, что Он обещал. Это оскорбляет его больше, чем предательство, блуд, употребление наркотиков и алкоголь или любой другой грех. Его слово говорит: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. Или же Павел пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Если это Евангелие, нам надо стоять на нем. Бог хочет, чтобы мы могли сказать: «Господи, если я умру сейчас, веруя, что увижу Тебя на другой стороне, то пусть я умру в вере. Живу или умру, я Твой. Если ветры и волны ада придут на вас, наш Бог сказал, что Он способен, Он знает, как освободить вас. Его желание, чтобы я и вы имели радость, мир, победу и отдых в нашем хождении с Ним. Он ищет мужчин и женщин, которые противостоят с миром и спокойствием той темноте, которая грядет, потому что в них живет Христос. Желание Бога, чтобы мы доверяли Ему, никогда не боялись, но по-настоящему отдыхали в Его силе и возможности. Он знает, как освободить вас от всех ловушек, испытаний и искушений, если вы будете доверять Ему.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 2. Он сотворил чудеса. Иисус Христос сотворял чудеса, и вслед за Ним их сотворяли апостолы и первые святые, и в великом множестве. И было так потому, что пророчества еще не сбылись, а только сбывались. Воплотить в жизнь их должны были Христос, апостолы и святые, и, значит, свидетельствовать могли одни лишь чудеса. Было предсказано, что Мессия обратит в истинную веру целые народы. Разве сбылось бы это пророчество, если бы целые народы не обратились в истинную веру? И разве народы уверовали бы в Мессию, если бы не узрели воочию свидетельств, доказывающих истинность того, что предсказано пророками? Итак, до его смерти, воскресения и приятия целыми народами истинной веры ничего еще не свершилось, и потому в те времена чудеса были необходимы. Теперь они в качестве доказательств, свидетельствующих против утверждения иудеев, уже не нужны, ибо ныне существует величайшее чудо, сбывшееся пророчество. В свое время пророчества были двусмысленны, ныне никакой двусмысленности в них нет. Чудо со слепорожденным. О чем говорит святой Павел? Говорит ли он о связи пророчеств с сиюминутным? Нет, но о чуде, которое он, Христос, собою являет. О чем говорит Иисус Христос? Об исполнении пророчеств? Нет, его смерть не воплотила их, но он говорит «Си нон фециссем, если бы я не сотворил». Веруйте в деяние. Иисус Христос сказал, что Писание свидетельствует о Нем, но не сказал, что это за свидетельство. Даже пророчества не могли свидетельствовать пришествие Мессии, пока Иисус Христос был жив, поэтому не были бы виновны те, что не уверовали в Него до Его смерти, если бы, независимо от учения, не было такого доказательства, как чудеса. Следовательно, не уверовавшие в Него, когда Он был жив, совершили грех, как говорит Он Сам, и этот грех непростителен. И так должно было быть очевидное доказательство, которое они отвергли. Но Писания у них не было, значит, речь может идти только о чудесах. Следовательно, если нет противоречия Писанию, довольно того, что есть чудеса, и мы должны им верить. Иоанн, глава 7, стих 40. «Несогласие между иудеями, как в наше время между христианами. Одни верили в Иисуса Христа, другие не верили из-за пророчеств, гласивших, что Он родится в Вифлееме. Им следовало бы проникнуться большим недоверием, если бы таких слов не было. Ибо свершенные им чудеса были столь убедительны, что всем неуверовавшим надлежало глубже вникнуть в мнимые противоречия между учением Иисуса Христа и Писанием. Меж тем существующие темноты ослепили их, и значит не могут служить оправданием их неверия. Точно так же, как нет оправдания тем людям, которые, ссылаясь на мнимые, из пальца высосанные противоречия, отказываются и сегодня верить в совершенные Иисусом Христом чудеса. Народ, видя творимые им чудеса, уверовал в Него, и тогда фарисеи сказали: «Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он, из Галилеи не приходит пророк». Никодим сказал им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Если бы не чудеса, творимые Иисусом Христом, неверие в Него нельзя было бы считать грехом. Только существование чудес в этом мире и превратило меня в истинного христианина, говорит блаженный Августин. Нет таких разумных оснований, которые позволили бы опровергнуть существование чудес. истинность того, что Он Мессия, Иисус Христос всегда подтверждал не ссылками на Священные Писания или пророчества, а только творимыми им чудесами. Он доказывает свою власть прощать грехи совершением чуда. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Если они не верят Моисею, то не поверят и воскресшему из мертвых. Никодим признает, что учение того, кто совершил такие чудеса, от Бога. «Схнус квиа венисти адео магистр, немо эним потест хек сигна фацере, квети фацис ниси деус фуерит кум эу». «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он судит не чудеса по вероучению, а вероучение по чудесам. Вероучение иудеев о Боге, подобно нашему вероучению об Иисусе Христе, подтверждено чудесами, и оно также содержит запрет верить всем вершителям чудес без разбору. Более того, верующие обязаны в таких случаях обращаться к первосвященникам и беспрекословно им повиноваться. Так что те основания, по которым мы отказываемся верить вершителям чудес, были и у них, когда они отказывались верить своим пророкам. Тем не менее, они тяжко провинились, не поверив пророкам, творившим чудеса, и не поверив Иисусу Христу. А вот если бы они воочию не видели сотворенных чудес, то не было бы на них этой вины. «Низи фециссем, пеккатум нон аберент» — «Если бы я не сотворил, то не имели бы греха». Итак, всякая вера зиждется на чуде. Пророчество нельзя назвать чудом, подобным тем совершенным Иисусом Христом чудесам, о которых говорит святой Иоанн. Первым таким чудом он называет чудо в Кане, потом слова Иисуса Христа самарянке, открывающие всю ее тайную жизнь, потом исцеление сына царедворца, которое святой Иоанн именует вторым чудом. Иоанн, глава 6, стих 26. «Non quia vidistis signa, sed quia saturati estis». «Не потому, что видели чудеса, но потому, что насытились». Одни следуют за Иисусом Христом, ибо видели творимые им чудеса, и почитают в нем его всемогущество, в оных чудесах явленное. А другие только делают вид, будто следуют за ним из-за чудес им сотворенных, а на самом же деле просто жаждут, чтобы он их утешил и осыпал мирскими благами. Поэтому, когда его чудеса им приходятся не по нраву, они начинают на все лады их поносить. Утверждение, что любить следует одного лишь Господа Бога, до того самоочевидно, что для его доказательства не требуется никаких чудес.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозила заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Джонни энд Фрэнс» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господу, и Он услышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.
2: Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 19. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланника к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю своей душой того, что сделано душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и спросил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харифа. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет,
3: и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра, услышав сие, или я закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Илию, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Глава 20. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад: я послал тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венадада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город!» И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, а если на войну вышли, также схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними, и поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Венадад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествию года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть, Бог гор, Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ним на равнине, то верно одолеем его. Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места сего, и вместо них поставь областеначальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз. А сирияны наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь. За то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчаса предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом одни против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.
4: Радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бывают дни, когда враг наступает. Бывают дни, когда боль.

0: Константин Сергеевич, послушайте, я люблю свою жену, у меня все в ней устраивает, понимаете?
1: Тогда что вас заставило прийти на консультацию к семейному психологу?
2: Да не слушайте вы его, это он только говорит, что любит.
0: Не понимаю, Константин Сергеевич, почему она так говорит? Да я ради нее на все готов.
2: На все говоришь? А вы, Константин Сергеевич, спросите его про ужины по пятницам.
1: Ужины по пятницам?
0: Она мне же все нервы истрепала. Не все из-за того, что по пятницам я просто-напросто ужинаю с моей бывшей подружкой.
1: Угу.
0: Я ей говорю, между нами давно уже ничего нет. Мы просто вместе ужинаем.
1: Послушайте, но если это так беспокоит вашу жену, почему бы вам просто не перестать встречаться с вашей бывшей подружкой?
0: Слушайте, я всю жизнь посвятил своей жене. Ну почему? Я не могу оставить, ну, хоть немножечко для себя. Ну, в конце концов, ну что я многого прошу?
3: Если вы любите Бога, послушны ли вы Ему во всем? Или вы оставили, ну, хоть немножечко себе?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться, ты правда не откажешь.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Занятие под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей» следует вести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор, сообщил ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского, сказал Лосев. Бывший королевский капеллан Гэвин Эшенден резко раскритиковал короля Великобритании Карла III после изменения формулировки его религиозной роли в официальном отчете о деятельности монарха. Поводом для спора стал отчет «Sovereign Grant» за 2025-2026 годы. Если в предыдущем документе среди обязанностей короля указывалось, что он является главой церкви Англии и защитником веры, то в новой версии говорится, что монарх является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной стране, сообщает Christian Today. Эшенден, который служил капелланом покойной королевы Елизаветы II с 2008 по 2017 год, заявил, что такие изменения фактически ослабляют историческую роль британского монарха как защитника христианской веры. Христианская благотворительная организация Aid to the Church in Need – «Помощь церкви в нужде» призвала обратить внимание на ситуацию с религиозной свободой в странах, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA 2026, сообщает Christian Today. Турнир, который стартовал 11 июня и проходит на территории США, Мексики и Канады, впервые собрал рекордные 48 национальных сборных. Однако, по данным АСН, во многих странах-участницах миллион людей по-прежнему сталкиваются с ограничениями свободы вероисповедания, дискриминацией и даже преследованиями за свою веру. Главный редактор доклада АСН «Религиозная свобода в мире» Марта Петрозилла заявила, что чемпионат мира напоминает не только о спортивном соперничестве, но и о ценностях, которые объединяют людей. Международное христианское служение «Johnny and Friends» – «Джонни и друзья», которое помогает людям с инвалидностью, передало свою 250-тысячную инвалидную коляску. Ее получила 11-летняя девочка по имени Нада из Таиланда, которая раньше не имела коляски и полностью зависела от помощи матери. У Нады диагностирован детский церебральный паралич. Все 11 лет мать носила дочь на руках, а для поездок по городу брала ее с собой на мотоцикл или переносила в рюкзаке. Собственной коляски у девочки никогда не было. Торжественная передача состоялась во время поездки президента служения Шона Торнтона в Таиланд. Вместе с коляской семья получила Библию на родном языке и автобиографическую книгу основательницы служения Джонни Эриксон Тады. Британская телерадиокомпания BBC объявила о создании нового 4-серийного документального сериала, посвященного жизни и наследию Иисуса Христа. Премьера проекта запланирована на 2027 год. Он выйдет как на телевизионных каналах BBC, так и на стриминговой платформе компании, сообщает The Christian Post. По словам создателей, сериал будет основан на последних исторических исследованиях, археологических открытиях и мнениях ведущих специалистов. Авторы намерены показать жизнь Иисуса в более широком историческом и культурном контексте, а также исследовать влияние его служения на развитие мировой истории. В BBC заявили, что проект поможет по-новому взглянуть на одну из самых значимых личностей человечества. Используя новейшие исследования, археологические находки, современные технологии и экспертные свидетельства, этот сериал расширит и углубит наше понимание одного из самых влиятельных людей в истории, говорится в заявлении вещателя. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Как Льюис, не могу придумать Нарнию. Простую притчу предложить готов. Апостола Петра призвали в армию, чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость, сын Ионин, от причастности? Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, мы за нее все как один умрем. Не думаю, что будет интересно вам, ответил Петр. Впрочем, так скажу, я уже призван в армию небесную, и у царя небесного служу. У вас пехота, лучники и конница, у нас посты, молитвы за людей. И то, что Бог сказал,

земные патриоты и небесные сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения, Петра связали, взяли под арест, а после он пошел на повышение вслед за своим учителем на крест. Особого не нужно послесловия, и так все ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, в чем суть служения Богу? И какой труд мы можем квалифицировать как служение? Есть ли среди них иерархия?
1: Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что есть много разного вида деятельности, которая не всегда может быть квалифицирована или воспринимается Богом как служение Ему. Священное Писание говорит достаточно много о том, что прежде всего настоящее служение, оно рождается в сердце, которое пробуждено Евангелием. Служение может быть рождено только Евангелием. По сути дела, служение – это всегда работа души. В чем суть этого явления? Когда человек понимает, что он грешник, и он понимает, что Иисус Христос умер за него на Голгофском кресте, он тогда понимает, что его жизнь принадлежит Богу. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем очень ясное представление этого принципа или этого обстоятельства. Здесь написано так, в 14 стихе: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Здесь сказано, любовь Христова объемлет нас или увлекает нас, или движет нас к тому, чтобы служить. То есть по-настоящему служение, оно никогда не может быть мотивировано какими-либо другими причинами, как только Евангелием, то есть пониманием того, что Христос сделал для тебя. И ты делаешь что-то в ответ на жертву Иисуса Христа, в ответ на Его любовь. Ты понимаешь, что Христос умер за тебя, и поэтому твоя жизнь уже не принадлежит тебе, она принадлежит Иисусу Христу. И именно поэтому ты живешь для Него, именно поэтому твое сердце занято целью, как я могу быть полезен для Христа, как я могу стать проводником того, что Он делает. Есть несколько других мест Писания, которые объясняют этот же принцип более подробно. В послании к римлянам, в 12 главе, мы встречаем такой призыв, который апостол Павел делает сразу после того, как он подробно объяснил, что Иисус Христос сделал для нас на Голгофском кресте. То есть Павел объясняет суть спасения через Голгофскую жертву Христа. Он говорит о том, что все мы грешники, говорит о том, что своей праведностью невозможно спастись. Он говорит о том, что праведность принесена Богом в Иисусе Христе, она воспринимается нами по вере, она получается по благодати. И он объясняет, как это работает, о том, что это заместительная жертва, о том, что это жертва умилостивления, которая успокаивает справедливый Божий гнев и так далее. И вот после всего этого он говорит следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть вот тогда, когда я понял, что я принадлежу Христу, вот тогда мне нужно представить себя в Его распоряжении. И здесь подчеркнуто «для разумного служения вашего». То есть это значит, что в моем служении участвует мой просвещенный Богом разум. Кстати, второй стих говорит: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть, по сути дела, служение – это всегда стремление осуществить волю Божию там, где ты находишься. Конечно, каждый из нас делает то, что он может, исходя из дарований, которые у нас есть, физических возможностей, фактические возможности с точки зрения наличия времени, с точки зрения конкретной нужды, которую Господь посылает на нашем пути. И вот здесь очень важно представить себя. Это всегда будет жертва. Служение – это всегда жертва. Вот почему сказано: представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Святая – это значит жертва, посвященная Ему и только Его целям. Я там не преследую своих целей. Благоугодная Богу – это значит, это жертва, которая соответствует Божьим стандартам. Она соответствует Божьей воле, Божьим желаниям. Есть еще один текст, который я хотел бы упомянуть. Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Здесь Иисус Христос сам говорит о своем служении. И он объясняет очень важную цель, которую должно преследовать каждое служение. 28 стих здесь говорится так. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть, по сути дела, каждое служение измеряется тем, насколько оно ведет к спасению душ и к их укреплению в Иисусе Христе. Если мы говорим о служении Слова Благодати, медиаслужении, результатом которого является эта передача, это один из результатов, многочисленных результатов медиаслужения Слова Благодати, мы говорим о служении множества людей, которые движимы одной целью. Операторы наши, редакторы, технические работники, те, кто занимается непосредственно изучением слова и проповедью или учением, ответом на вопросы, мы все движимы одной целью. Мы движимы желанием стать Божьим инструментом в том, чтобы души могли обрести спасение в Иисусе Христе, и те, кто уже обрел спасение, могли утвердиться в их вере, чтобы они могли немножко больше жить Христом. Почему мы это делаем? Потому что мы понимаем, это лучшее, что может быть для каждого человека. Таким образом, когда мы говорим об иерархии служений, то эта иерархия определяется не тем, насколько одно служение более видимое, другое менее заметное. Иерархия определяется тем, насколько каждое служение ведет к этим двум целям – спасению души, утверждению и вхождению с Иисусом Христом. Чем больше это служение достигает такой цели, тем ценнее оно в глазах Божьих. Помоги вам, Господи.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение Слова Благодати проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограмма – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: tornato da gruppo Freeway.
1: Из коллекции вечных хитов.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Где? Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Эй, мы в эфире, поехали!

0: Телегрем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир
2: и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов.
1: Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки.
2: И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

В наше время огромная армия паломников со всего мира ежегодно посещает Израиль. Так в добрый путь, друзья!

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 июля. Уверенное ожидание. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалом 61, 6 стих. Божья сила высвобождается, когда мы молимся с верой, полностью полагаясь на Бога, потому что вера угодна Ему. Уверенное ожидание положительного результата также обладает силой. Это сила надежды. Вера проникает в духовную сферу и ожидает проявления Божьей сверхъестественной силы на земле. С другой стороны, сомнение – это страх, что ничего хорошего не произойдет. Подобный настрой не угоден Богу и не притягивает Его благословения. Когда мы живем в сомнениях, разочарованиях и неуверенности, мы бессильны. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы не были до конца уверены, что Бог обязательно поможет вам. Вряд ли ваши молитвы были горячи и дерзновенны. А теперь вспомните период, когда вы были совершенно уверены, что Бог ответит и непременно сделает для вас то, о чем вы просите. Разве в ваших молитвах не чувствовалась сила? Это сила уверенного ожидания. Даже если все происходит не так, как вы рассчитывали, доверьтесь Богу, потому что Он знает, что для вас лучше, и уверенно ожидайте от Него чудесных благословений. Божье слово на сегодня. Ожидайте от Бога благословений и будьте смелее в молитвах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Свое земное пребывание нам нужно выстрадать призвание и выслужить.

побеждать. Горят усталые поля, горят с беспечностью скитальцев, как руки без сожженных пальцев, беспомощно огни земли.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших и на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 20. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое, чтобы взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и Иерусалима, римлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так Господь говорит к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они шли в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердость сердца своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иуя, сына Ананиева, которые занесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозию, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и они построили корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Исафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушит Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Глава 21. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Ихеил, Захария и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, а также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена». В одни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Идом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата отца твоего и путями Асы царя иудейского, а пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого, болезнью сильную, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезней со дня на день. И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян сопредельных ефиоплянам. И они пришли на Иудею и ворвались в нее и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день. А к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах.

Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Волхвы – загадочные личности рождественской истории. Волшебники, колдуны, маги – все это про них. Кто они и какую роль сыграли в Божьем плане – об этом пойдет речь в сегодняшней передаче. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломиц. Алексей Алексеевич, кто такие волхвы и почему Бог открылся именно им?
1: История волхвов – одна из наиболее загадочных историй, связанных с Рождеством Господа Иисуса.

0: со Христа. И, конечно же, она стоит того, чтобы посмотреть на нее более внимательно. Достаточно часто у людей возникает вопрос, почему эти люди, которые были совершенно далеки от Израиля, далеки от всей генеалогии божественной, далеки от закона Божьего, почему именно эти люди стали источником Божьего откровения? Почему им открывает Бог весть о том, что в Вифлееме или в Иудее рождается царь, который играет достаточно значительную роль во всем мире, что мудрецы из Востока приходят сюда, в Иерусалим, для того, чтобы обнаружить, кто он, и не только найти его, а даже поклониться ему. Они приготовили дары для того, чтобы принести этому младенцу. Дело в том, что каждый из четырех евангелистов пишет Евангелие под своим углом. Они все описывают историю Господа Иисуса Христа, но они описывают ее с разных граней. Они расставляют акценты по-разному. Так вот, евангелист Матфей, он представляет Иисуса Христа исполнением пророчеств, которые были представлены о нем в Ветхом Завете. Он рисует его царем израильским. Именно поэтому он начинает свое Евангелие с подробной родословной, в которой ключевую роль играет царь Давид. Матфей показывает своим соплеменникам, показывает израильтянам, что Иисус в действительности и есть тот царь, которого Бог обещал Давиду, его потомкам. Он обещал, что этот царь утвердит трон Давида, утвердит царство, которое Бог обещал Давиду, обещал его потомкам навсегда. И вот с этой целью он приводит многочисленные свидетельства, которые демонстрируют, и здесь исполнилось пророчество, и вот здесь исполнилось пророчество. Вот почему в Евангелии от Матфея мы встречаем наибольшее количество цитат из Ветхого Завета, конкретных пророчеств, которые снова и снова приводятся для того, чтобы показать. Матфей хочет показать, Иисус точно царь. Вот почему именно он, а не другие евангелисты, упоминают историю с волхвами. Это первая часть. Теперь давайте посмотрим вторую часть или второй блок информации, который играет важную роль в этом вопросе. Кто такие волхвы и почему именно они приходят? Для того, чтобы понять немножко лучше идентичность этих людей, нужно посмотреть в книгу Даниила. Книга пророка Даниила рассказывает о целой группе людей, которых там называют просто мудрецами. Иногда их там же называют халдеями. Это было связано вначале с определенным кланом людей, то есть они имели какую-то родовую идентичность, но потом этот термин стали применять к более широкой группе просто мудрых людей. Вот там в восточных царствах, в Вавилонском прежде всего, цари держали группу советников. Эти советники были, они обладали широким спектром знаний. Конечно же, там среди этих советников, по причине того, что эти люди, это Восток, это язычество, это непросвещенное общество, общество, непросвещенное Божьим законом. Поэтому вот среди этих мудрецов там мы наблюдаем несколько категорий знания. Во-первых, это, конечно же, знание, естественное знание мира. Во-вторых, мы видим, что этих людей можно назвать звездочетами. То есть они, скорее всего, верили в астрологию, и они как-то связывали жизнь на Земле с движением планет. В-третьих, мы видим, что среди этих людей, скорее всего, были те, кто занимался чародейством, возможно, волшебством каким-то. То есть это достаточно широкая группа людей, и мы не можем точно сказать, кто из них в чем был, ну, так скажем, вовлечен, в какой тип вот этого знания или этой мудрости. Во всяком случае, Даниил и его три друга, Сидрах, Месах и Авденаго, о которых описано в книге Даниила, они тоже относятся к этой группе мудрецов. Хотя мы точно знаем, что они, конечно же, не были совершенно никак связаны с колдовством, с каким-то волшебством или даже с астрологией. То есть это люди были верные Богу люди. Вот. И они являются частью вот этой группы мудрецов или халдеев, как их называют в книге Даниил. Но есть одна вещь, которая связана с этой группой. Эти люди, они считалось в мире тогда, что они могли видеть предназначение судьбы и то, что касается глобальных перемен в мире. Во всяком случае, они предсказывали появление суперцарей. С ними связывали появление Александра Македонского. Они предсказывали взлет или падение разных других царей. То есть исторически в том мире авторитет вот этой группы мудрецов был достаточно значимым. По этой причине Бог выбирает эту группу людей и дает им специальные откровения. Он хочет показать, что не только из пророчеств Ветхого Завета выходит явно, что Иисус есть Мессия. Он хочет показать, что Он дает специальное откровение людям, которые далеки от Него. Дает его для того, чтобы подтвердить с самых разных сторон, Иисус действительно Мессия. И Он не просто Мессия, Он царь. Он тот, кто пришел для того, чтобы по-настоящему стать царем здесь на земле. И Он действительно им стал. Он стал царем на Голгофском кресте после того, когда он победил дьявола, когда он победил смерть, когда он воскрес. И, конечно же, его царство однажды будет восстановлено, но будет восстановлено полностью. Вот почему, когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, каждая деталь этой истории – это не просто интересная деталь. Это не просто деталь, которая делает всю историю таинственной и захватывающей. Каждая малейшая деталь – играет глобальную, серьезнейшую роль в общем Божьем плане того, что Он делает. Каждая деталь, она поставлена там для того, чтобы убедить вас, дорогой слушатель, в том, что Иисус, который родился однажды, действительно царь, перед которым однажды преклонится каждый человек. Помоги, Господи, чтобы каждый из вас понял это.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Прощенный монах. Жил в некоем монастыре нерадивый монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот монах заболел, болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы облегчить предсмертные страдания своей молитвой. Но что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие и радость. Когда он немного очнулся, братья спросили: «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?» И умирающий, собрав последние силы, отвечал: «Братья, вы знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мой одр. В руках их была хартия, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне, ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба: не судите, да не судимы будете. Этот монах не осудил никого, и я прощаю его. И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня, и я говорил с ним. Братья, — продолжал он, — после принятия монашества я не осудил ни одного человека. Братья, — сказал он еще, — вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Один слепой человек в доме престарелых умирал от рака. Он догадывался, что дни его сочтены, хотя все скрывали от него диагноз. Как-то приятель зашел к нему и бодрым голосом сказал, что скоро они возобновят прогулки. Больной остановил его. «Я скоро умру. Неужели ты не видишь?» Приятель потоптался в дверях и молча ушел. В тот день я пришла попрощаться с умирающим. Это была наша вторая и последняя встреча. Мы говорили с ним о самом важном, о том, что будет с ним после смерти. Через неделю его навестил еще один верующий. Наш знакомый покаялся и, примиренный с Богом, умер на следующее утро. Я верю, что его душа нашла покой в Царстве Небесном, потому что он поверил Богу и покаялся пред Ним в своих грехах. Слово Божье говорит: «Блаженны умирающие в Господе». Сегодня Ярл Николаевич Пести на основании Библии поможет вам узнать о том, что ждет человека после смерти.
1: Начиная с Эдемского сада, человека преследует три лютых врага – дьявол, грех и смерть. Сперва пришел дьявол, с ним грех, и за грехом последовала смерть. «Сделанный грех рождает смерть», — говорит Слово Божье. То есть смерть является плодом греха. Смерть вошла в мир в тот роковой день, когда человек согрешил. Но, благодарение Господу, придет день, когда Христос истребит этого последнего врага — смерть. Своим воскресением Иисус Христос одержал победу над дьяволом, грехом, и смерть была поражена для каждого верующего в Иисуса Христа. Библия говорит, что всем положено однажды умереть. А потом что? Какую роль смерть сыграет для человека, зависит всецело от его отношения к Иисусу Христу. Для верующих в Него смерть потеряла свое жало. Она будет только переходным пунктом из тленного в нетленное, из земного в небесное. Христос умер за грехи наши, и смерть не является наказанием для чада Божия, нет. Для других смерть является врагом, седовитым жалом и с вечным последствием. Поэтому те, которые возложили свое упование на Христа, самые счастливые люди здесь на земле. Но еще больше счастья ожидает их, когда они перейдут порог смерти и вечно будут пребывать со своим Господом и Спасителем. Как говорит Слово Божие, праведный и при смерти своей имеет надежду. Конечно, верующий, дитя Божие, скорбит, когда его родные покидают его, но печаль его совершенно иная, чем у неверующих, которые не имеют надежды. Христианин имеет надежду на будущее. Его разлука только временная здесь на земле. А там, как апостол Павел пишет, что всегда с Господом будем. Но это не значит, что верующий делается каким-то бесчувственным. Вовсе нет. Библия говорит: много скорбей у праведного. Но заметьте, что это не все. Дальше сказано: и от всех их избавит его Господь. Господь сам врачует скорби своих детей. О, какое преимущество быть дитем Божьим! Точно так же, как смерть христианина постигает его не случайно, в назначенный Богом час, так и скорби всякого рода не случайны. Да, вместе с Давидом христианин может сказать: «В Твоей руке, Господи, дни мои». Господь знает точно, сколько дней, сколько месяцев, сколько лет назначено нам жить здесь на земле. Он знал, когда ты родишься, и Он знает, когда ты должен будешь оставить эту земную хижину. Он всем этим распоряжается, Он суверенный Бог. Апостол Павел говорит, что он был многократно при смерти, но Господь его избавлял. Павел знал, что дни его в руках Божьих, и смерть была бессильна его коснуться преждевременно. Но есть еще и другая причина, почему для христианина смерть не страшна. Павел сказал: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В каком смысле смерть может быть приобретением? В том, что это земное тело он должен оставить, и в обмен Господь даст ему новое тело. И так он вечно будет со Христом. Это радостная надежда всякого искупленного чада Божия. Но Слово Божие говорит, что для некоторых будет исключение. Некоторые избегут смерти, не вкусят смерти. Так будет с целым поколением истинных детей Божьих. Вот так апостол Павел пишет об этом. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Это Павел говорит о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю, когда в одно мгновение будет восхищение всех искупленных детей Божьих. О, до чего страшна должна быть смерть человека без Бога и без надежды! Как обстоит дело с тобой, уважаемый радиослушатель? Примирен ли ты с Богом верой, что Иисус Христос умер ради твоего спасения? Если нет, то поспеши к Иисусу с покаянием. Он сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И тогда ты сможешь вместе с апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Да поможет тебе Господь принять это важнейшее из всех решений.

0: наша программа подошла к концу. Надеемся, что она была полезной для вас. Напишите нам об этом. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».